Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

everyone.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. DFM. Радио DFM.

0: Реклама. В новом Jacto 9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
0: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полюс, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома Монте-Карло. Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GP и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.drift.ru. 0+.
4: Что происходит?
5: Полиция опечатала здание.
4: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
6: Арахнит.
4: Снимите это с меня!
6: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка.
8: On DFM.
3: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM.
1: Буяка, буяка, шурум-бурум, дитусовка. Ух ты, какая благоприятная среда для человека. Это все потому, что это маленькая пятница. Встречай этот недопраздник с нами в шоу
2: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон Черный Перец, Акбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа-ауа-уи, Катя, looking good today.
2: Спасибо, Саймон. Хочу тебя

0: пройдет, да?
1: И сказать извини.
0: Да, вот есть уровень для цветов.
1: Да, а есть это средний, да?
0: Да, а есть уровень, когда лучше просто вообще даже, ну, не показаться вообще. То есть лучше исчезнуть на неделю.
1: Мне нужно залечь на дно.
0: Да, на дно, чтобы вообще мое табло не было видно нигде рядом. Вот, время же лечит. Вот, и со временем, вот, и как-нибудь появлюсь уже с таким лицом.
1: Ну и что цветами ж, в итоге.
0: Ну что, все еще не разговариваем? Нет, разговариваем. А, уже разговариваем? Вот так.
1: Но, кстати, справедливости ради, надо сказать, что это работает. Когда
0: Время,
1: мужчина,
0: да,
1: стоит с провинившимся лицом, но с букетом цветов, многое прощается,
0: Катя,
1: в этот момент.
0: Ты меня не слышала еще.
1: Что?
0: Это зависит от масштаба косяка. Есть даже такой косяк, когда провинившееся лицо и со цветами никак не помогает.
1: Судя по всему, мне повезло, у меня не было такого масштаба косяка. Мужчины, чтобы я не расплылась в улыбке от цветов.
0: Окей, отлично.
1: Мужчины, будьте как муравьи. Дарите девушкам цветы, не только когда накосячили, кстати.
0: Причем главное, чтобы букет был три раза больше
1: тебя. Больше в три раза тебя. Тогда точно все зачтется.
0: Подумаешь, человек что ли вообще, то ли дерево сорвал, блин.
1: Мужчины и девушки, мы ждем всех в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах, потому что впереди пробушка. Кому она нужна, заказывайте. Для этого нужно оставить имя, город и просьба, кому будет адресована пробушка.
0: Да, а так, ну, дарите цветы просто так. Хотя, с другой стороны, она подумает, он что-то
1: наделал. И молчит.
0: Разбудилники. Через одну песню начнем.
2: Разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
3: Включи разбудильники на радио DFM.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец. Кстати, у нас с Катей есть общее слово, общий деликатес.
1: Деликатес?
2: Антиделикатес.
1: Ну?
2: Это холодец.
1: Это правда.
2: Мы синхронно не любим.
1: Мы не любим, когда перед нами что-то дрожит.
2: Да, а по запаху краски мы тут разошлись вообще.
1: Обожаю запах краски.
2: Ты сейчас серьезно?
1: Да, я прям прохожу и...
2: Damn!
1: Готова помочь этому мужчине, который красит забор.
2: My God. Мои легкие, они очень легкие. Запах краски не для меня.
1: У нас тут с запашком позитива планируется пробушка.
2: Ну, конечно, связала запах.
1: Я пытаюсь.
2: И позитив.
1: Слышно, да, как мозг скрипел в этот момент?
2: Я заценил лайк.

0: Молодец. У нас есть заявки на пробушку в группе ВКонтакте под последним постом и в наших мессенджерах.
1: Угу, так. О, Альбина появилась у нас в мессенджере. Разбудилники, Катя, Саймон, поздравьте с дыре маюк одноклассницу Катю Смирнову. Вау, тезка.
0: Ой, у меня есть знакомая, как подруга. Катя Смирнова.
1: Да? Может быть, это и она. Ну что ж, с днем рождения.
0: Она не одноклассница.
1: Тезка. С днем рождения, тезка. С днем рождения, Катя Смирнова. Happy birthday, Катя. Let's go.

0: Доброе утро, Сая Кэт. Разбудите, пожалуйста, семью Шитиковых из поселка Овсюнино. Андрея, Алену и двух их дочек Милану и Анютку. Это Алексей на блондиночке. В скобочках это автомобиль, если что.
1: Прикольно. Алексей на блондиночке. Вау, звучит как название фильма.
0: Ну что? 18+ причем.
1: Ну что ж, погнали. О, как семья называется?
0: Шитиковы.
1: Как красиво вообще. Редкая фамилия, да, наверное, да?
0: Наверное.
1: Окей. The family Шитикова. Let's go.

0: Этот трек реально часто используется на корпоративах как конкурс, знаешь?
1: А, да?
0: Да, чтобы народ повторял.
1: Когда стул нужно занять.
0: Это просто
1: или
0: смешно.
1: Или карандашом в бутылку попасть.
0: Когда гости начинают повторять вот это... Там просто такое полоскание горла
1: хорош,
0: идет.
1: Хорош, это мода и конкурсы интересные.
0: Да, не говори. Ну что же, работаем дальше. У нас в мессенджере этот раз появился Владимир. Мою супругу Людмилу разбудите, пожалуйста, чтобы до вечера ее настроение было на высоте.
1: Доброе утро, разбудильнички, пишет Макс. Разбудите, пожалуйста, меня и мою любимую Елену Прекрасную. Сегодня едем на Азовское море.
0: Вау. Ну, кстати, бархатный сезон, да? Продолжается. А, ну, значит, если они на море, давай
1: что-то
0: что-нибудь...
1: Что-то подходящее отпускное хочешь
0: вообще
1: найти?
0: Вообще, да.
1: Мне даже любопытно, что это будет.
0: Я буду, смотри.
1: Девушки бывают разные, черные, белые, красные.
0: Это уже было. А теперь... Ну, давай вот так, наверное, попробуем. Ну, вот. Ну, так, может быть?
1: Работа диджея нелегка.

0: Ну что ж, типа лето открыли, да, новый сезон, да?
1: Да, хотелось бы туда, где лето. Но у нас бабье лето, кстати, пока.
0: Пока
1: нормально.
0: Идет. А мы выяснили, что здесь не лето, лето поют и не...
1: Что? Не-не-не, мы про другую песню говорили. Давай лучше расскажем про телефон прямого.
0: Здесь где-то летом, по-моему, поют. Да-да-да.
1: Наверное.
0: Да. А что мы дальше делаем, да?
1: Телефон прямого эфира, напоминаем. +7 495 956 101.2. Звони, выиграй с нами в ближайшем будущем и забери подарок от Радио DFM.
0: О, бодро пожаловать к нам. Еще раз запомни номер.
1: +7 495 956 101.2.
0: Это шоу «Разбудилники». Ladies and gentlemen, дамы и господа, ты и еще и она включи тусовку.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 14.81 от 11.08.2015.
4: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бонжорно, попкорно, Димир. Здесь каждый старый пульт находит свой фирменный шлепок.
3: Но... Не совсем шлепок. Зачем пульт шлепать?
2: Ну, погоди, ты не из того поколения, когда ж? Ну, ты шлепаешь и...
3: он работает.
2: И заработает, да.
3: Все, поняла.
2: Да. Это шоу
3: «Разбудилники».
2: Она ловко, не шлепает пульт, правда, но соединяет кофе со стаканом. Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Ну что же, начинается паровычислительный процесс в игре «На паре».
3: Играть с нами будет Андрей из Ростова-на-Дону.
2: Арандам-дам.
3: Андрюх, привет.
4: Привет.
2: Привет, Андрей.
3: Рад тебя слышать.
2: Yeah.
3: Где находишься? В дороге на работу.
4: В дороге на работу, да.
3: Видишь, как я угадала.
2: А я-то думал, он скажет, в дороге на работе, находится на работе.
3: А еще такой вопрос. У тебя есть пара в жизни? Девушка, жена?
4: Да, конечно, супруга есть.
3: Как зовут?
4: Дарья.
3: Дарья. А правила игры на паре. Мы тебе говорим Дарья, ты говоришь...
4: Андрей.
2: Все, забирай приз. Игра закончилась, приз забирай.
3: Ну, чуть-чуть давай, хоть повеселимся в эфире.
2: Ну, ладно, давай.
3: Дальше мы тебя называем разные существительные, реальных людей, звезд, а ты всем находишь пару. Нужно найти хотя бы 5 пар из вышеперечисленных, ниже перечисленных. Да.
2: Или выше перечисленных.
3: Все, давайте начинать, ребят.
2: Или сбоку перечисленных. Ну что ж, начинаем. Ой. Итак, первое слово. Халат.
4: Кто-кто?
3: Халат.
4: Не расслышал.
3: Халатик. Халат.
2: Халат.
4: Халат, баня.
3: О, мэтчится, согласна.
2: Один правильный ответ есть.
3: Бабье лето.
4: Тепло.
2: Правильный ответ. Это вот второй, да? Так, Чебурашка.
4: Гена.
3: Шаурма.
4: Хот-дог.
3: Интересная пара. Дельфины, русалка.
2: Завертон или шаверма.
3: Шаурма и хот-дог.
2: Ну что ж, это у нас 4-й ответ правильный, да? Еще один, да, если что, да? Так, Дуа Липа.
4: Кто?
3: Дуа Липа. Знаешь такой?
4: Нет, я не знаю, что это такое.
3: Исполнитель.
2: Это даже не что, а кто.
3: Что это?
2: Да, и она не липовая, она настоящая.
3: Ну хорошо, тогда идем дальше.
2: Дальше... Ой, у нас гонг зазвучал.
3: Пятое задание. Караоке.
4: Микрофон.
3: Это хорошо.
2: Ну а Дуа Липа, давай вот объясним-то, но не все ее знают.
3: Дуа Липа, это потрясающая английская певица.
2: Известная, у нее, по-моему, если я не ошибаюсь, албанские корни.
3: Да, совсем недавно вышла замуж. Что еще? Спела с Элтоном Джоном.
2: Много чего, кстати, ее хиты у нас играют на радио DFM.
3: Да.
4: Теперь буду знать.
2: Да, вбей в поисковик Дуа, именно Липа, но не липовая.
3: Не липовый, реальный подарок от радио DFM отправляется тебе за участие в игре «На паре».
2: О, теперь время для приветов. Вот, передай, кому тебе больше нра. У тебя есть секунд 7.
4: Я передаю привет своей дочке Арише, у нее сегодня день рождения.
2: С днем рождения.
4: Да, моей супруге Дарье, родителям. Ну и всем, кто меня знает. Росток, учи тусовку.
3: Хорошо. Саймон
2: рождения.
3: Хотел спеть.
2: А как зовут дочь? Ариша, да?
4: Ариша,
2: Арина, да. Happy birthday, Арина. С днем рождения, Арина. Папа, присоединяйся. С днем рождения, Арина.
4: Арина.
3: Ребята, просто потрясающий хор из нас. Ростов-на-Дону, включи тусовку.
2: Хорос.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в России фраза «я только спросить» всегда звучит как начало боевика?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сегодня утром облачно и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки, температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля, ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощение и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
6: Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
5: На рэп-поле. Легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
6: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
8: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
14: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
15: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
1: DFM. Radio DFM.
0: Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: What's up?
3: What's up?
2: What's up? Акуна Матата, Ди Галактика. Всем жизни со стабильной поставкой эндорфинов. Это шоу «Разбудильники». Напротив меня наша мема-мадемуазель Катя Бодрова.
4: Напомни мне, Нейро Пеперенчино. Диджей Саймон, что в переводе «черный перец».
2: Yeah. Сейчас мемоскоп, прогнозы, которые присобачивают плюс в карму.
4: Сегодня мы узнаем от звезд какой-то способ прокрастинации.
2: О, ну, кстати, у меня конструктивная прокрастинация.
4: Это как это?
2: Это когда ты просто откладываешь дела на потом, пока это тебя вот не начинает кошмарить. То есть типа специально откладываешь, чтобы захотеть это сделать.
4: До талого, да?
2: Да, чтобы совесть уже сама замучила. Вот я так делаю. Овны.
4: Видеоигры. Вам хотя бы на денек захочется спрятаться от реального мира в виртуальном.
2: Да, у меня знакомый, который, у него есть время для этого дела.
4: Он прям выделяет.
2: Да, и в это время лучше ему не звони. Не мешай ему играть. Тилцы.
4: Любимый сериал. Укутаться в плед и пересмотреть тот самый сериал, где 100 сезонов. Сегодня это в вашем стиле.
2: Ух ты. Я такой сериал начал смотреть. Так, близнецы.
4: Сегодня вы просмотр старых мемов. Решили вспомнить, кто такой ждун и фразу «Это фиаско, братан».
2: Ну, у нас в коллективе есть амбассадор мемов.
4: Это наш Андрюха.
2: Да, наш звукорежь. Андрюх, привет.
4: В день по 5 мемов, чтобы вы понимали, присылает.
2: Он нас прокачивает.
4: Мемолог.
2: Ну, мемолог это ты, а он мемозаводчик. Так, раки.
4: Пересматривание старых фото и переписок. Продуктивности ноль, зато ностальгия выведена на максимум.
2: Львы.
4: Сегодня вы съемка сторис вместо дел. Работа подождет, контент никогда.
2: Ну это, кстати, кто-то это делает именно как работа, так что норм.
4: Да суть по всему, в любой профессии уже это стало работой.
2: Не говори.
4: Кем бы ты ни работал.
2: Как только решили заниматься социальными сетями, поняли, что это вообще вторая полноценная работа. Я ушел обратно спать. Так, где вы?
4: Вы составление списков дел. Главное красиво записать, а выполнять уже не обязательно.
2: Ага. Виси.
4: Сегодня вы выбор фильма на вечер. Все по классике. 40 минут выбираешь, устаешь, идешь спать.
2: Давай лучше поспать. Или заходи лучше ко мне в DJ MC Simon. Я помогу с подборками. Скорпионы.
4: Разговоры с родственниками по видеосвязи. Вы поставили цель узнать все последние новости.
2: Оу, oh, yeah. Стрелцы.
4: Сегодня вы спонтанные прогулки. Вышли на 5 минут и внезапно уже в другом районе.
2: My God, я так собакой. Блин, Кать, я встретил собачника. Хотел похвастаться со своими... Сколько там у меня день? Иногда 7 тысяч километров, иногда 8.
4: Шагов или километров?
2: Километров. Mm-hmm. Он мне сказал, я наяриваю каждый день 20.
4: Oh.
2: Я сразу ушел обратно в свой панцирь. Просто так. Кто остается-то? У нас козероги были, да?
4: Козероги. Вы просмотр видео про продуктивность. Пока другие работают, вы только изучаете, как правильно работать.
2: Окей. Водолей.
4: Сегодня вы скроллинг ленты. Мозг уже не понимает, почему после рецепта пасты идет видео про пришельцев.
2: Слушай, какой-то алгоритм крякнутый, да? Особенно после пасты. Пасты обычно и макароны, блин, и фузили, блин, и папарделле. Все подряд вообще. Дальше, рыбы.
4: Вы мечтания под музыку. Физически вы здесь, но морально в клипе Джастина Тимберлейка «Cry Me River».
2: «Cry Me a River».
4: Оу.
2: Пум-па-пам-пам-ч, па-па-пам.
4: Изменосом сегодня перепадет.
2: Неужели?
4: Угу.
2: Ну давай, минус.
4: Сегодня вы уборка вместо важных задач. Именно сейчас жизненно необходимо разобрать тот самый ящик и помыть те самые окна.
2: Вау, могу смотреть на три вещи вечно. Как горит вода, как течет огонь и как кто-то делает уборку.
4: Никогда не видела, как течет огонь. Но, наверное, любопытно.
2: Это огонь вообще-то. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Всем позитивного дня и плюс вайба. Это только что был мемоскоп. Зиба-зиба за внимание.

0: радио DFM.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
7: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
8: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
9: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику – или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
12: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
15: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
16: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
17: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
14: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техно Плюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техно Плюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техно Плюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
18: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
19: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк Онлайн.
14: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
2: А дальше тусовка.
11: On DFM.
2: Потому что радио.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Ну и гаджет.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и мы решили устроить с самого утра техно-рейв. Саймон расскажет про новинки из мира техники.
3: О, сегодня в «Ну и гаджет» то, что вы давно хотели, но стеснялись об этом говорить. От создателей держателя для шаурмы теперь шайтан-держатель для туалетной бумаги с полочкой для телефона.
2: О, как это мило. Чисто для мужчин сделано.
3: Как это мило, Катя, это про другую песню. Ну что ж, есть варианты с черепахой и есть с осьминогом.
2: А, только два варианта?
3: Не, ну и по желанию можно найти другие. Я пока вот эти два видел. Вот, производитель подумал обо всем. То есть для, все для вас. Бумага, понятно, для чего, да? А полочка для телефона. Главное, ничего не перепутать. Так получается, что у нас? Раньше...
2: С книжкой сидели, считали,
3: да,
2: что?
3: Или...
2: С журнальчиком.
3: Но даже были те, кто именно листовали саму бумагу, то есть туалетную. Угу. Просто листали так, но и писали. То есть, да, было такое. Угу. А теперь листаем рилсы.
2: Да.
3: Поудобнее, да? Ну, а так, но, ребят, не забывайте, что врачи советуют не сидеть на белом троне дольше 10 минут, да? Вот.
2: Мужчины слышали?
3: Да, мужики, мы слышали.
2: Не час 10, а 10 минут.
3: Да, 10 минут, так что присаживайтесь поудобнее, но ненадолго.
2: Приятного просмотра.

0: Прогноз на DFM.
1: Хо-хо-хо. Прогноз.
2: Каша, сосиски, жареные яйца. Вкусно завтракать нам нравится. А еще любим слушать DFM. Включил и все, никаких проблем. Здесь DJ Саймон и мой рэп-прогноз. Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сегодня утром облачно и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Брак на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается! 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
8: Партнер проекта ЖК «Орион».
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
10: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
11: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
10: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
12: Мой сын никуда не поедет от меня.
10: На телеканале Ю.
13: Для зрителей старше 16 лет.
14: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
15: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
16: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: понедельники на Радио ДФМ.
1: Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о-о, бонжорно, попкорно, ди пипл. Это мы, живые будильники. Пробуждаем быстрее, чем встреча мизинца на ноге с углом тумбочки. Вставай и врубай антисон-шоу.
2: Разбудильники. Меня зовут Катя Бодрова.
1: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мерио, Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Ауа, yes, yes, yes, йоу.
2: И мы уже вовсю играем в разбирайку в нашей группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Можно оставить смешную расшифровку аббревиатуре ЛИСТ. Л-И-С-Т. Саша из Т у меня в голове.
1: Так,
2: есть ли версии?
1: Лежу,
2: я знаю, да.
1: Лежу и считаю трещины на потолке. Это
2: продолжение. Люди, идите. Саймон танцует.
1: О, сейчас потанцую. Калинка, малинка,
2: да-ду-да-ду. Саймон постоянно танцует возле своего пульта.
1: Я же, кстати, стою офигачу, так что кто еще не заметил. Люблю и спать. И трудиться.
2: О, какой молодец.
1: Это не я написал. Это не я.
2: Это не про тебя. Екатерина пишет. Люди интересуются старыми товарами.
1: О,
2: это жиза, да.
1: О, лежат.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, бодро пожаловать к нам. Я брат от другой мамы, Диджи Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы устроить музлотерапию под названием «Пробушка». А заявки вы оставляете, напомню, в группе ВКонтакте под последним постом и в мессенджерах.
2: Ага, и там находится Алена в мессенджере. Доброе утро, пишет она, Саймон и Катя. Разбудите, пожалуйста, мою маму Свету, которая везет меня в школу и всех моих одноклассников 7А класса 41. Один или 41-я школа, как правильно?
1: 7А класс, 41-я школа, да.
2: 7А, вот так говорят, да?
1: Да, 7А, а ты как говоришь?
2: 7А.
1: Это какая-то в лотерейном билетике.
2: Причем это
1: 7А.
2: Сразу слышно и видно, кто не учился в школе в России, да? Так, и это город Москва, вот на связи.
1: Будем. Родители детей, которые отправляются в школу.
2: Класс 7А. Поехали.

0: терапия. Оно продолжается.
1: Бабье лето.
0: Доброе утро, Самончик и Катюша. Разбудите моих пассажиров и всех водителей такси Кемерово от Галины. Судя по всему, Галина водитель такси.
1: О, прикольно.

0: В Кемерово я был, то есть хорошо тусанулись, вспомню, да.
1: А где ты не тусовался хорошо, расскажи?
0: Ну, в Сахалинске я еще не был.
1: Нет?
0: Да, и еще не был там, где два брата.
1: Угу. Все тусовки впереди.
0: Да, два брата это в Камчатской.
1: Угу.
0: Да.
1: Хорошо.
0: Ну что ж, Павлов, а нет, Кемерово.
1: Кемерово, водители такси.
0: Кемерово, включи тусовку.

0: думаешь, шапел.
1: Ага. Так, Григорий пишет нам в мессенджере. Разбудите, пожалуйста, меня. Я этого заслужил.
0: Я этого заслужил.
1: Нескромно и все правильно. Молодец.
0: Доброе утро, любимые Саймон и Катюша. Разбудите, пожалуйста, моего сына Данияра и меня в казанских пробках. Каждое утро едем с вами в лицей. От Анастасии сообщение.
1: О, от всего сердца черного перца и от...
0: Корсетной Кати.
1: Во, зиба-зиба вам, что вы с нами. Вау, слушай, Катя, я должен это рассказать, раз есть повод.
0: О.
1: Вчера ко мне подходил...
0: Ребят, если у вас есть лишние 5 минут,
1: да,
0: готовьтесь.
1: Вчера ко мне подходил сосед по подъезду.
0: Угу.
1: Поверь мне, за 13 лет он ни разу ко мне не подходил.
0: А что вдруг случилось?
1: Вчера подходили и узнал, я узнал, что ты теперь на радио DFM.
0: То есть он до этого знал, что...
1: Да, он, наверняка. Вот, у меня постоянно был шок. И он пожелал, знаешь, удачи. И просто так столько приятных слов. Он ушел, а я просто замер.
0: Сосед, привет.
1: Привет, ваша от души. Теперь вот, поехали тусоваться.

0: Привет, сосед! Обалдеть, вообще я до сих пор в шоке.
1: И сосед. Принимаю участие в том числе в нашей игре. Она впереди, и все желающие. Телефон прямого эфира плюс 7495-956-1012. Дозванивайтесь и изберите подарок от Radio TFM.
0: От всего сердца. Ну что ж, запомни, это шоу
1: «Разбудилники».
0: Заодно включи тусовку.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
5: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
5: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: По

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «Теавто», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. В приложении «Аутобанк» 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
5: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
5: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Фейканутые, фейканутые.
2: Чик-чик, бум! Алоха, неплохо, ди команда. Это шоу «Разбудилники». Пока команды пропускают голы или голы?
3: Голы.
2: Голы, да? В Лиге чемпионов она не пропускает стакан с кофе. Катя Бодрова.
3: На слове «стакан» я напряглась. В его чашке уже тусует спуэр, диджей Саймон.
2: Ну что же, играем в фейканутые игру, которая открыла нам новую команду. Не, игра, которая открыла нам новую команду, Real 100.
3: Был такой. У нас на линии сразу два игрока. Это Ольга и Егор из Санкт-Петербурга.
2: Два игрока?
3: Да.
2: Потрясающе. Встречаем.
3: Привет, приветики.
4: Здравствуйте.
2: Вау.
3: Егор, ты с мамой куда-то едешь, да?
4: Да, в школу.
3: В школу. Вау. Не опаздываете? Нормально? Минутка на игру найдется?
4: Нет, ко второму уроку.
2: Сегодня ко второму. Вау, круто.
3: Повезло тебе. К семье вопрос. Ребят, вы что больше предпочитаете? Что мама чаще готовит? Рыбу или мясо?
4: Мясо.
3: Мясо?
2: Мясо.
3: А морепродукты уважаешь?
4: Да.
3: Да.
4: Рыбу и море.
3: Хорошо.
2: Okay.
3: Это нам пригодится, потому что дальше мы будем с вами в игре «Фейканутые» целую минуту придумывать блюда из морепродуктов. Ребята.
2: Это средиземноморской кухни,
3: да,
2: кухня сегодня, да, у нас? Понял?
3: Да-да-да.
2: Окей.
3: Креветки и все такое, только выдуманное. А с кого начнем? Мы будем по очереди называть эти блюда.
2: Не, ну ты, конечно, начинаешь. Mm-hmm. Ladies first. Потом Егор или мама? Кто играет с нами?
3: Егор, ты с нами играешь, мама помогает.
2: Или мама?
4: Да.
2: Окей, тогда Егор, послушая тебя, уже поймет, ну, что дальше придумать.
3: Так.
2: И я закрываю этот круг, я неро пепперончино.
3: Ну что, давайте. Фантазию Егору перед вторым уроком активируем. Одна минута пошла. Итак, выдуманные блюда из морепродуктов. Кальмар-мелад.
2: Кальмар... Я даже не говорю.
4: Кальмар-мелад. Пюре из ракушек.
3: Как еще раз?
4: Пюре из ракушек.
2: О-о-о!
3: Наверное, жесткое.
2: Вау! А у меня будут крабовые нервы.
3: Креветозавр.
2: О май гад.
3: Я бы хотела креветище,
2: да?
4: Молоко морской коровы.
2: Как?
3: Молоко морской коровы.
2: Вау. Слушай, это уже победа. Это победа.
3: Потрясающе.
2: Ну, у меня остается, что сказать-то? Ну, фугуавоска.
3: Звучит, наверное, запах у этой фугуавоски такой.
2: Фугу — это же рыба, которая вот ядовитая, но едят все равно.
3: Шпрот, шпрота-потам.
2: Гангнам стайл потам. Так, Егор, давай.
4: Да, рыба в сгущенке.
2: Я тут представляю комбинацию.
3: Наверное, когда мама тобой была беременна, она вот подобные блюда ела. Рыба в сгущенке.
2: А ты знаешь, я сейчас представляю этот вкус и никак не могу понять, как это будет на вкус. Рыба в сгущенке.
3: Смотри, какая рыба, во-первых. Ну, невкусно, если кратко.
2: Любая рыба. После такого блюда ты будешь сидеть в одном месте надолго.
3: Да.
2: Ну что ж, потрясающе.
3: Слушай, креативность твоя на уровне просто 10 баллов. Егор, мы тебя поздравляем, благодарим и отдаем подарок от Радио ДФМ.
2: Вау. Я забыл вот это второе блюдо, которое он называл. Такое блюдо классное.
3: Молоко морской коровы?
2: Да, вообще.
3: Я попробовала.
2: Я себе возьму. Я надеюсь, ты еще не запатентовал. Ну что ж, теперь время для приветов. Есть 7 секунд. Давай, передавайте.
4: Передаю привет всем родственникам, маме и одноклассникам.
3: И одноклассникам. Санкт-Петербург, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если в творительном падеже кот котом, то почему пот не потом, а нос не носом? А я вообще не понимаю, как пес стал псом.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сегодня утром облачно и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки, температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля, ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
5: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
5: Природная вода, серебряная, в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода, серебряная. Производится там, где нет водопровода.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар» – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
9: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.
10: «Радио ДФМ».

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув! Нейрогрув! Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И пока его ведущие пытаются вспомнить пароль от почты этим утром, ИИ уже написал новый хит. А на какую тему знает Сай?
2: О, у меня аллергии от них нет, если что. Ну ладно, в 2026 году какая самая кошачья страна в мире?
1: Кошачья?
2: Да, три попытки у тебя.
1: Япония.
2: Так, принято.
1: Какой-то там есть даже остров кошачий, насколько я помню.
2: Да. Остров собак. Есть крутой фильм «Остров собак». Сняли его, режиссер Уэс Андерсон. Uh-huh. Рекомендую, кстати.
1: Хорошо. Какие еще кошачьи страны? Корея.
2: Так, Япония, Корея и...
1: Китай!
2: И ну, Китай, да?
1: Набум, да.
2: Окей.
1: Спасибо.
2: Так, на третьем месте Индонезия. Кошки живут в 47% семей. На втором месте Румыния. Кошки живут в 48% семей. И на первом месте Россия!
1: Да ты что?
2: Россия!
1: Россия!
2: Кошки живут в 59% российских семей.
1: Обалдеть.
2: Прикинь? То есть это получается в 6 семьях из 10.
1: Ну, у меня только потому, что у меня на них аллергия так бы завела.
2: Кать, я уверен, что, возможно, у нас живут, мы только их не заметили. Если так много котов в стране или кошек.
1: Интересная статистика.
2: Да, то есть раз так много кошек в России, надеемся, прогиб будет зачтен, если сделаем кошатрек, то есть с помощью ИИ. И всех почти 200 пород кошек в мире в трек влезли всего лишь 16 пород. Ну что, слушаем кошачий ИИ-трек или кошатрек ИИ.

0: кусю из...
1: Какое-то время, да, с кошечкой я пожила. Да.
0: Вау.
1: Ну, кошки не так уж дорого, что там, корм купить, наполнитель.
0: Ну, у меня не было кошки, но она пришла к нам жить. Причем пожила 2 месяца и смылась вообще.
1: Не нравится мне у вас.
0: У этого дедушка, когда я у него жил, да, вот просто прикинь вообще, вот так.
1: Они такие, да, сами себе на уме.
0: Гастролируют, да. Ну что ж, тебе захотелось себе какую-нибудь кошку здесь?
1: А вообще мне, вот, кстати, помни, как выглядит манчкин? Я что-то знакомая.
0: Кровная, мордастая.
1: Кровная, мордастая. Вот, они, по-моему, такие миленькие.
0: Ну да, большие, да, но дорогие кошки.
1: Мейн-кун была в гостях у человека, у которого была вот эта большая кошечка.
0: Ага.
1: Что могу сказать? В уборную после нее лучше не заходить.
0: Ух ты! Угу. То есть дело, как человек, да?
1: Прям, да.
0: Угу.
1: Берется за дело по-крупному.
0: Не, ну мелко не крушит, да? Ну, в общем, так, кошаведы или кошатники, с праздником. Вот, теперь мы знаем, что вас много в России. Теперь будем про кошек только хороший говорить.
1: Мяу.
0: Мяу. Хотя мы собачники. Ну ладно, мяу-гав. Гав-мяу. Ну что же, зиба-зиба за внимание. И теперь что? Россия самая кошачья страна.
1: Запомнили факт.
0: Да, похоже, мы живем с котами. То есть...
1: Да ну да, ты котик.
0: Даже мы у них живем.

0: Радио ДФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
6: «Привет, вы кто?»

0: 04-8605. Город Санкт-Петербург.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от PAO Совкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС Татнефть.
0: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Катин хламник. Катин хламник.
2: Эй, олла параболла, ди факультет. На подходе интеллектуальный фитнес без головной боли. Это умная часть шоу «Разбудильники». И своего широкого хламника достает факты Катя Бодрова.
3: Ой, и тот самый Саймон здесь.
2: Сейчас Катин хламник, где узнали, что коровы дают больше молока под музыку Моцарта, а не под, а не под шансон.
3: Да, и как мы помним, рэпчик они не любят.
2: Да, и гангстер-рэп не любят, да. Ну и еще тут мы-то недавно, да, вот перепутали Манчкин и Мейн-кун, да? То есть все-таки...
3: Не, мы не перепутали. Манчкин просто... Это не здоровые кошки.
2: Так, а Майн-кун как раз...
3: Майн-кун это мордастая. Да, да, да. А, она не мордастая, она здоровая.
2: Просто здоровая.
3: Mm-hmm. Она очень большая. Не, как собака.
2: Но морда как у две кошки.
3: Ну что, отправляемся снова ко мне в голову, где хранятся рандомные факты. Итак, пингвины — это ласточки, которые ели после шести.
2: Excuse me? What?
3: What? Ладно, шутка. Следующий факт. 79% людей после чиха говорят «Ой!»
2: Не, обычно я извиняюсь, даже наоборот.
3: А извините,
2: да, ты... но так меня учили, кстати, так я воспитался. То есть чихаешь, ты должен извиниться перед всем.
3: Mm-hmm.
2: А тут ты же освобождаешь свои микробы, понимаешь?
3: Ну да, это нормально, кстати. А я, ну как бы, как я говорю... Ой, вот как-то так.
2: Ты чихаешь, ой, и ойкай.
3: Я ойкаю. Да нет, конечно, такой статистики, это тоже шутка. А вот теперь серьезно. В Японии, Тайване, Китае и Корее не принято целоваться на виду.
2: А, да, вот про Японию я знаю, да. Это называется PDF. Это Public Display... PDA, Public Display of Affection.
3: Ну, вот в рамках их культуры это не очень принято, не очень прилично, не то чтобы вы получите какой-то штраф или наказание, но на вас кривые косы посмотрят. Поэтому в медовый месяц, Настя, туда не езжайте.
2: Кстати, я уверен, что они привыкли к тому, что иностранцы могут вести себя так, как они воспитались. А между собой, да, у них да, это не особо принято. Да уж... Ну, до Японии доехать и посмотреть. Я столько чуднее истории я про эту страну слышал, что, может, стоит поехать сам посмотреть. Может, и будет по-другому.
3: Будете в Японии, не целуйтесь.

0: Трек-прогноз на DFM.
1: Чурум-бурум!
2: Рэп-прогноз.
1: Каша, сосиски, жареные яйца. Вкусно завтракать нам нравится. А еще любим слушать DFM. Включил и все, никаких проблем. Здесь DJ Саймон и мой рэп-прогноз. Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону сегодня утром облачно и до 21 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, днем будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит около 26 градусов выше нуля. Ветер восточный 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
9: Ваши Амода и Джейку заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера 3А Моторс на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку 3А Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. 3А Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
13: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
14: Премьера СТС.
15: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
16: Ты у меня стукал.
15: Молчи давай.
17: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ».

0: будильники на радио DFM.
1: Бум! Шакалака! Белиссимо! Ди народ диссимо! Если бы к нам поступил заказ от самого Вия, мы бы с удовольствием подняли ему веки. Конечно, потому что мы веки поднимающие. Шоу
2: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
1: Уи! Я диджей Саймон Черный Перец, Агбалао, Мерио Куланджа.
2: Тот самый Саймон.
1: Yeah.
2: Продолжается игра «Разбирайка». Совсем скоро финал, поэтому торопитесь отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку и придумать максимально смешную расшифровку аббревиатуры «ЛИСТ». L-E-S-T.
1: Что ж, аббревиатуры?
2: Давай.
1: Так, Руслан у нас в мессенджере пишет. Получается, лист — это лучше избегать совещаний, товарищи.
2: Лучше избегать совещаний?
1: Да.
2: Товарищи.
1: Да.
2: Ну, сложно не согласиться. Мы всегда это делаем.
1: А кто-то их любит вообще?
2: Есть шанс слиться.
1: Есть люди, которые любят совещания вообще?
2: Люда исследует своих тараканов.
1: О-о-о!
2: На сеансе психотерапии явно.
1: Ну, это, кстати, полезное за занятие.
2: Угу.
1: Надо с ними познакомиться, понять, вот чем они думают, эти тараканы в голове.
2: Какие еще у тебя версии есть?
1: Так, есть Лин изобрела собственный тайм-менеджмент.
2: Смешно. Лера, идем сажать топинамбур. Знаешь, что это такое?
1: Топинамбур?
2: Топинамбур. Это сахарозаменитель, я такой тоже кушаю.
1: Почему так сложно называется это топинамбур? Я думал, это звучит как каламбур или название.
2: А ты ешь только то, что легко.

0: заказывай пробушку. Как зовут, где живешь, кого нужно разбудить.
1: Теперь запомни, это шоу «Разбудилники». Через одну песню начнем.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Оу, я братуха от другой мамули. Саймон Черный Перец.
1: Готовьтесь, будем будить всех тех, кого заказали по-хорошему.
2: Будем?
1: Кому заказали пробушку. В группе ВКонтакте под последним постом принимали заявки и в мессенджерах.
2: Ну что же, пишет нам Аник. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего папу. Он везет нас в школу. Каждое утро слушаем ваше шоу. Вау!
1: Отец молодец.
2: Вообще, как нам приятно. Папа могет, да? Папа могет. Ну что ж, погнали. Let's go.

0: моего мужа Владимира. Он проспит годовщину нашей свадьбы. 21 год. Ура! Пишет Анна. Анна плюс Владимир равно любовь навсегда.
1: 21 год.
0: 21, ты представляешь?
1: Это марафон. Молодцы, ребята.
0: А Саймон марафонцев уважает.
1: Да, марафонцев уважаю очень даже. Слушай, надо будет скорее такой проспить.
0: Не проспи, не проспи. А то потом придется нести, как муравей, букет больше себя в 3 раза.
1: Ну да, но если вдруг проспишь, обращайся, я тебя отмажу. Посмотрим, как получится. Ну что ж, просыпаемся. И желаю вам, конечно, всего наиобалденного. Let's go!

0: Так что 21 год у них, да, через 4 года уже юбилей, да? Mm-hmm. Ребят, вообще, гуляйте до упада. Повод уже появился. Дальше, читаем ваши комменты. Это безымянный у нас, потому что вместо имени там одни смайлики. Но пишет «Добрейшего утречка» в нашем мессенджере. «Разберите, пожалуйста, моих прабабушек. Ух ты! Им как бы на работу, а они не хотят просыпаться ночью в каком-то клубе. Отдыхали. Молодежь нам за 60».
1: Чего?
0: Прикинь, прабабушек.
1: Во-первых, мы никогда в жизни с тобой не будили прабабушек.
0: Прабабушек.
1: Во-вторых, я не знала про дискотеки для прабабушек.
0: Где прабабушки тусуются всю ночь?
1: И в-третьих, тебе обязательно нужно отыграть там сет.
0: Слушай, для прабабушек я даже не знаю, какую песню ставить.
1: Подумай внимательно, я пока еще одну прабушку зачитаю. DFM, Катюня, Саймон, разбудите Максима, тунеядца из Ижмы. Пусть просыпается и работает. От Александра просьба.
0: Ну что ж, для прабабушек... Давайте так попробуем.
1: Следующий вызов пра-пра-пра-бабушка.
0: Я бы уверен, что они вот эту песню знают.
1: Ну-ка.
0: Прикинь, человек поет про бабушки.
2: Бабушка моя, я по тебе скучаю.
1: Ты меня сейчас про бабушки назвал? Ты. Выйдем.
0: А про бабушки не поймут?
1: Вряд ли
0: знать. Кать.
1: Там современные прабабушки, судя по всему.
0: Смотря кто пишет. Если тот, кто пишет, ему 5 лет, конечно, вполне подойдет.
1: А, ну ладно. Да не, даже в этом. Ой.
0: Да?
1: Да.
0: Но я...
1: Все, миссия выполнена. Прабабушек разбудили.
0: А что, мне поставить? Возьмите телефон, что ли, детка?
1: Вот, это другое дело. Прабабушки знают.
0: Она не поймет. Ты куда?
1: У нас впереди финал игры «Разбирайка». Еще можно успеть оставить максимально смешную расшифровку аббревиатуры LIST, L-E-S-T, в группе ВКонтакте, в наших мессенджерах. Действуй. За самый смешной комментарий отдадим подарок от Радио DFM.
0: Ну что ж, спасибо всем за внимание. И прабабушкам вообще-то хорошо выспаться после клуба. Это шоу
1: «Разбудильники».
0: Прабабушки, everybody, включите тусовку.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
3: Фантастика.
4: Бизнесу быть. Точка Банк.
5: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
6: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на сибриз.ру или по телефону 8 800 10 10 336.
7: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Pausovcombank. Получите персональное предложение у официальных

0: Публикации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте a7-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Right now. А теперь тусовка.
9: DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Разбирайка. Разбирайка.
2: У-у-у-уи! Ауа-ауа, чао, какао, ди человеки. Это кофе, заменяющее шоу. Разбудильники. Есть бабий магнит. А у нас кофе-магнит. Катя Бодрова.
3: Пуэр-магнит тогда уж. Диджей Саймон.
2: Сейчас аббревиатурная абракадабра. Разбирайка.
3: Мы сегодня расшифровывали аббревиатуру LIST. L-E-S-T. Делали это в группе ВКонтакте под последним постом, в наших мессенджерах. В личку вы тоже отправляли варианты. И самое время выбрать лучший комментарий.
2: Да, LIST не диджей, вот если что. Поняла, да, о чем,
3: да,
2: Вич?
3: Да.
2: Ну что же, лежу и считаю трещины. Такое был вариант.
3: На потолке, там еще было продолжение.
2: Да, потолке, да.
3: Латте исцелит сонного тинейджера. Вот такая версия от Вадима Семенюк.
2: Латте?
3: Латте. Исцелит?
2: Не сомневаюсь.
3: Сонного?
2: Не сомневаюсь, для кофеманов. Ну что же, Лен изобрела собственный тайм-менеджмент.
3: Это было смешно, это я помню. Здесь еще новенькие есть какие-то комментарии. Лениво играла собака Татошка.
2: Татошка.
3: Лежа искал Саймон тапки.
2: Откуда вы знаете? Я же пальцем щупаю вообще пол.
3: Кто-то следит за тобой.
2: А вот ты так не делаешь? Я же по частям просыпаюсь.
3: Ага.
2: То есть когда...
3: Сначала ноги?
2: Нет, сначала туловище, понимаешь, просыпается. Нет, это наоборот ноги.
3: Ищет тапки, а потом уже открывают глаза.
2: Да, да, ноги, а потом туловище, да.
3: Кстати, примерно и я так.
2: А вот какой вариант у нас еще есть. Руслан пишет, LIST, это лучше... А, лучше избегать совещаний, товарищи.
3: Вау, вот это версия.
2: Это жиза.
3: Угу. Линейно-интегральный сдвиг транскрибации.
2: Ребята, мои мозги вышли из чата.
3: Да мне очень нравится. Может быть, у меня сегодня такое настроение какое-то романтичное. Версия от Ольги уже озвучивала. Люблю изучать сырые тротуары. Вот так расшифровала LIST.
2: Если бы она жила в Санкт-Петербурге, она...
3: Так
2: где...
3: она из Петербурга.
2: А почему не по ребрике-то?
3: А, нет, прости, нет, из Кировской области.
2: А, ну а то вообще-то переобулась, что ли? Пропукала свой город.
3: Что-то я чуть пропустила. Оля, мне очень понравилась твоя версия. За это я тебе отдам подарок от Радио ДФМ.
2: Там где транскрибация или...
3: Нет, нет, нет, это слишком на умном. Про сырые тротуары. Давайте литературное возьмем сегодня.
2: А у меня Руслан возьмет, то есть он всех предупреждает, лучше избегать совещаний, товарищи.
3: А вот. Тут согласен.
2: Молодцы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, к этому времени я с большим трудом, но уже привык к тому, что в России руки не доходят посмотреть.
3: А?
2: Ну, как понять выражение «ноги в руки и вперед»? What?
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неофита». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
9: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадкой, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
10: ДФМ.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» в эфире. И если музыка лечит, то после следующей рубрики ты будешь абсолютно здоров. Готовься принять микстуру Саймона. Сай регулярно презентует нам разные миксы, посвященные отдельным артистам, отдельным жанрам и даже событиям. Что сегодня?
3: О, сегодня в моей микстуре свежий тек-хаус микс. Тек-хаус, как мы уже знаем, это когда техно и хаус встретились, посмотрели друг на друга и решили, что... Давай бахнем что-нибудь погромче.
2: И решили сделать то, что ничего нельзя делать в Японии. Поцеловаться.
3: Да, да. Ну что ж, музон динамичный и создан для танцпола. Даже ноги начинают двигаться раньше, чем мозг успевает понимать, что вообще у вас здесь происходит. Так что давай включи тусовку под мой новый Tech House Mix. Сделай звук погромче. DJ Simon.

0: Бутырки на радио DFM.
1: Реклама. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
13: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки два раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь Т.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Тенет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Тенет Т7. Ноль причин откладывать покупку.

0: сентября автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор. Цена действительно на модель Tenet 4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ позволяет экономить на репетиторе по английскому языку. У нас свой носитель английского языка, диджей Саймон, прямо сейчас научит нас хорошему, надеюсь, уличному выражению или словечку.
2: Сейчас поймем, что принес носитель.
1: Переносчик.
2: Переносчик.
1: Английского
2: переносчик. Слушай, смешно. О май гад. В моем мессенджере DJ MC Simon можно прокачать уличный английский без галстука, учебника и училки с указкой. И, соответственно...
1: Есть такие училки. С указками.
2: О май гад. А я как переносчик вот сленга обычно устраиваю домашние задания. Так что, кратко, ты помнишь, что такое слей?
1: Слей.
2: Я не мучила. Тебе не переносится.
1: Я не готовилась.
2: Да? Но слей это же круто, это уже круто.
1: А, да, слей, это я могу сказать в отношении любого предмета, вещи, твоего лука, если ты выглядишь круто. Слей.
2: Вообще,
1: это слей.
2: Разнос, да, вообще? Типа, шикарно, блестяще. Очень круто. Ну что ж, теперь новый сленг. Максин. Максин пишется с двумя X, мы не жадничаем.
1: Ага.
2: Да, то есть M-A-X-X-I-N-G.
1: Что-то на максималках, да, в настоящем времени.
2: Неплохо.
1: Работаю сейчас на максималках.
2: Неплохо мыслишь.
1: Максин.
2: Да, максин. Это современный сленг, который означает максимизировать, оптимизировать что-либо и выкладываться на полную.
1: Ага.
2: То есть, то есть максин часто добавляют к конкретному действию или цели. Например, looks maxing. Это максимально работать над внешностью.
1: Mm-hmm.
2: Вот looks maxing,
1: то
2: да?
1: То уйти с головой на русский лад.
2: Да, то есть выглядеть хорошо максимально, да? Sleep maxing.
1: Sleep?
2: Да.
1: Что это?
2: Это сон.
1: А, сон.
2: Да, сон. То есть попытки добиться максимально качественного сна с помощью специальных привычек, режима, приложения. Это sleep maxing.
1: Хорошо.
2: Вот. А борщ maxing.
1: Это когда я приготовила большую тарелку борща.
2: Ну, это как начало, да. Но ты же надо максимизировать этот борщ, правильно?
1: Да.
2: Поэтому получается, как бы, ну, ты добавляешь туда сметанку, чеснок, там...
1: А, апгрейд такой.
2: Апгрейд, то есть максин это ну...
1: Сальце обязательно порезать. Сало.
2: Сало не в мой борщ.
1: Сейчас я тебя научу уличному русскому.
2: Скат, я сколько живу в России, меня еще не заставили съесть сало. Мы с ними вообще с ним не дружим.
1: Плохо пытались. Вызов принят.
2: Мне лучше борщ с чечевицей.
1: Максин.
2: Да, максин, борщ максин.
1: Запомнили?
2: Да.
0: На радио ДФМ разбудят тебя разбудилники, разбудилники, живые будильники.
1: Включи разбудильники на радио ДФМ.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Рэп-прогноз.
2: Каша, сосиски, жареные яйца. Вкусно завтракать нам нравится. А еще любим слушать DFM. Включил и все, никаких проблем. Здесь DJ Саймон и мой рэп-прогноз. Должно обойтись без туч и без гроз. Будет ли солнце? Yes, of course. Но это не точно. Вот такой курьез.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 23 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
5: Партнер проекта ЖК «Орион».
6: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 514-ФЗ.
7: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
10: «Высота Римстрой» продает кровельные материалы. «Кровельные материалы» продает «Высота Римстрой». Покупайте кровельные материалы «Высота Римстрой».
11: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис Амода и Джейку Триа Моторс на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. Триа Моторс. С любовью к людям. С заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Это шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы устроили пробушку прабабушкам.
2: Первые.
1: Узнали, что Россия – страна кошек. А Сай признался, что никогда не ел сало. Но это пока, я тебе скажу так.
2: Кать, прости, я сало не уважаю. Вот. Хоть побей меня салом.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит муравей из мемного видео, дарите женщинам цветы.
3: Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины.
1: Именно так.
2: А потом она подумает, что ты уже накосячил, если без причины даришь. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Акбалао Мерио Куланджа. Ты, народ, желаю, чтобы все сложные задачи сегодня решались одним движением брови. И чтобы уровень твоего везения заставлял завидовать даже людей, которые победили в лотерее. А напоследок и главное, желаю, чтобы твоя удача не закончилась, как пищевая сода. Ну что ж, я на связи во всех соцсетях, как DJ MC Саймон. Целую, обнимаю, убегаю. До завтра.
1: У нас все на этом, но тусовка продолжается.

0: На самом деле все только и говорят, что сегодня 23 сентября, день осеннего равноденствия. Но хотя бы я давайте не буду на этом акцентировать внимание. Подсознательно мы-то понимаем, что это уже случилось. Просто не будем лишний раз говорить о том, что уже много-много раз было сказано. Лучше давайте представлюсь. С вами уже я, Тимур Белов. Всем от меня огромный привет. Да, наши разбудильники пошли отдыхать и набираться сил специально для того, чтобы как следует уже завтра подготовиться к следующей пробушке. Все случится уже в четверг. Разбудильники Саймон и Катя готовятся. Ну а мы давайте с нами продолжим продвигаться вперед, тем более нам компанию составят отличные треки и музыканты Another 54 Ultra, обожаю этот трек Talk to You, Pascal Le Toublon, давно его не было в нашей компании Friendships, и также Alok и Khalid Dive Into Me, все они впереди здесь на Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
1: Реклама.

0: Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион – один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей, панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: «Магни-комбо» в «Магните» у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «АО Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО Альфа-банк. Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. 16+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале «Ю». «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала «Ю» и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
3: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Самый страшный момент, я уверена, что у каждого из вас, он хоть раз в жизни был, это когда ты спишь или ложишься, знаете, уже дремота такая, ты уже сон, потом стиралку не разгрузила.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ну, знаете, я что думаю? Ну, пусть он не заполняет вазы, ваш муж, главное, чтобы заполнял холодильник. Это все-таки самое главное. Если он с этой задачей справляется, цветы мы ему прощаем.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: «Волга». Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
14: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
15: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
19: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Up the next.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Радио Ди ФМ.
1: Всем от меня, Тимур Белова, еще раз огромный привет. Есть что интересного рассказать, особенно если вы смотрите на своих коллег в этот момент и замечаете, что кто-то из них выглядит, ну, достаточно уставшим. Так вот, в ходе очередного исследования изучали переписки сотрудников в рабочих чатах и попытались все-таки в ходе этого исследования выяснить, какие имена чаще встречаются среди людей, которые страдают все-таки вот этим вот выгоранием. Есть ли такие признаки? В лидерах оказались Екатерины, Катеньки, вы наши ненаглядные и прекрасные. Вот что чаще всего, да, они пишут коллегам, что сил больше нет, я выгораю, можно все эти вопросы я перенесу на понедельник, после выходных все решу и все такое. Такие сотрудники чаще встречаются в отделах HR, бухгалтерии и финансов, но Катеньки в этом деле не одиноки. Следом идут Александры, Анны и Дмитрии. В их переписках тоже встречаются жалобы на усталость, проблемы с концентрацией, забывчивость и сном. Вот такие вот дела. Ну что я могу сказать? Все мы немного Екатерина, Александра, Анна и Дмитрия, особенно когда очень-очень хочется отдыха.
2: Я хочу отдохнуть. Мне нужен отдых. Я не думаю, что вернусь. Признаюсь тебе, я и не хочу.
1: Ну, в принципе, я бы от отдыха тоже не отказался.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Финал сентября в Папа-Пап будет особенно громким. 25 сентября. Мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября на сцене яркая кавер-группа Cool Beat. Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь плюс 7 988 990 10 11. 18+.
9: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
14: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов.

0: крови. Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, Ростов-на-Дону, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро, ДФМ Ростов, программа Party Time. Сегодня у нас с вами уже экватор рабочей недели, среда, 23 сентябрь. Здрасте. Та-да-та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Почему-то в таком игривом настроении, солнце, тепло, ну, все хорошо. Это DFM, это Ростов-на-Дону. Станция для слушателей старше 12 лет, кстати, всегда напоминаю об этом, чтобы помнили. Школьники нужно учиться. Учиться, учиться, еще раз учиться. Так говорил известный классик. Ну, тоже спорный человек, но говорил. Итак, друзья, сегодня по-прежнему работают наши средства связи. Какие? Да все. Итак, единый номер для ваших сообщений. Пишите сообщение на Макс 8-918-5900-469. Паблик ВКонтакте ДФМ Ростов. И наш прямой контакт, прямой эфир, телефон студии, как угодно. 320-104-6. И не забывай поставить, что абсолютно верно, друзья. Конечно, код Ростова-на-Дону. Чем славен сегодняшний день? Ну, давайте я еще вот вам о чем скажу. Да, напомню. Друзья, где-то в 11:40 я сегодня разыграю очень хороший подарок. Сегодня у меня есть брендированная худи, которое мы разыграем для вас во второй половине программы. К осени будет актуалочка. А что и как, чуть позже расскажу. А так вот, чем славен сегодняшний день, давайте мы поговорим об этом. Дорогие друзья, сегодня день осеннего. Есть, знаете, есть весеннее равноденствие, да? А это осеннее равноденствие. Добрый вечер, ребята. Ну, это пока не вечер, утро. В общем, сегодня день равен ночи. Потом еще пару дней так же будет. А потом ночь будет становиться все больше и больше. Это печально, конечно. Вот. Ну, что делать? Ну, у нас на юге все нормально, да. В общем, день осеннего равноденствия сегодня. Так, сегодня день международных жестовых языков, друзья. Сегодня день государственного языка Кыргызской Республики. Поздравляем наших кыргызских друзей. Андрей, Василий, Гаврил, Глеб, Женя, Иван, Климент, Костя, Коля, Паша, Петя, Семен, Таня, Федя, Ременины, хотел сказать. Именины, да, поздравляю. Дорогие друзья, вы знаете, сегодня день, ну, как бы сказать, не сказать, что это продукт питания, да, не сказать, что это десерт, какое-то блюдо, но бывает, помогает, особенно девочки, вот сейчас те, которые поколение иксов, там, бумеров, да и миллениалы

Сейчас нас, знаете как, связывают технологии. Они нам помогают, но они нас и связывают. Связывают, забирают наше время, да? И неважно, у тебя откусанное яблоко или Андрюшка, робот, да? Вообще неважно. Забирают время, забирают, конечно же, да. А многие девочки, они уже и девочки. Особенно, да и ребята тоже есть, но девочек больше процент. Это уже есть сухие цифры статистики. А девочки, вот они как бы нашли подмену вот в этом виртуальном мире. Сейчас я сделаю селфи, выложу сторис, и вообще все будет нормально. Вот только на этом и живут. Ошибочная эта история. Ну ладно, мы не будем ничего доказывать. Пусть делают, что хотят наши губобровки. Дорогие друзья, почему я сейчас об этом заговорил? Потому что есть отгрызанное яблоко, которое сейчас вот сейчас многие девочки были в оранжевом, а сейчас нужна вот эта темная вишня. Говорят, а его нет. А ты меня любишь или нет? Вот. А другие есть люди, которые сидят на Андрюшке, на роботе. Так вот, сегодня вышла в свет первая версия платформы Android. И сейчас ты на Андрюшке, у тебя телефон, да? На Андрейке, на роботе. И у тебя сегодня праздник. Вот так. Ребята, я ничего не говорил, я просто хочу пояснить, что сегодня день рождения у Хулио Иглесиаса. У папы Энрике. Знаменитый эстрадный певец Хулио Иглесиас сегодня отмечает свой день рождения. Ну, то есть день рождения Хулио Иглесиас. Дорогие друзья, прямо здесь и сейчас мы начинаем утреннее радиошоу «Party Time». Все в порядке, все нормально, звук есть. Доброе утро, погнали!

Доброе утро. Такой, знаете, сосед сегодня выходит. Ну вот видно, что у него утро, оно доброе. Но вот он не может понять. Вот он будет что-то делать, что хочется или то, что надо делать. Вот я сегодня предлагаю тему нашего эфира «Так и повести». Друзья, знаете, такая будет тема. Типа, ну и кто сегодня главный? Надо или хочется? Я предлагаю вам сегодня это обсудить, друзья. Осеннее равноденствие, то есть равно, да? Свет и темнота, день и ночь. Вот почти сутки поделили пополам, да? И мы решили вот все остальное сегодня. Ну, не мы, я решил сегодня, друзья, наверное, все-таки с вами поделить все остальное, да? Вот надо или хочется? Тема нашего эфира. Вот бывает, знаете, надо что-то делать, вот, а есть что-то хочется. И вот надо работать, хочется гулять, да, вот сегодня это обсуждаем. Надо откладывать деньги, а хочется новую машину. Вот прям вот опишите свое состояние. Надо, но хочется, да, то есть надо делать это, а хочется этого. Вот это мы сегодня с вами будем обсуждать. Надо быть, допустим, многим ребятам уже взрослыми, а хочется непонятно чего, и желательно под музыку до вечера, и чтобы никаких обязанностей не было. Ну, бывает же так. В общем, тема эфира «Надо или хочется», ребят. Вот это мы сегодня обсуждаем. Доброе утро, DFM. Всем большой привет. Настроение классное. Завтра днюха, не знаю, как отметить. Буду собирать друзей, а там как пойдет. Большой привет передайте, пожалуйста, Зинаиде. Девушка с редким именем Зина. Мы тебя очень любим. Ты наша звездочка офиса. Слушайте, ну у нас Зина, она о погоде рассказывает. Мы просто как бы меньше сейчас ее, знаете. Она говорит, ребят, давайте без этого, без шоу-программы, без этого эпичного пафоса. Давайте. Тихо, все. Вот, а так Зиночка у нас о погоде рассказывает, она расскажет. Зин, тебе привет от твоей тезки. Ну, кстати, вот уже пошли сообщения, ребят, вы как ждали просто этого. Дима, надо сидеть в офисе, а хочется взять кофе и уйти гулять. При такой погоде работа выглядит особенно мрачно. Надо экономить, хочется новый телефон. Пока побеждает здравый смысл, но новый телефон хочется, но дорого. Девочки, скажите, пожалуйста, девчонки, можете вот сейчас ответить на вопрос? Вот если, ну, вам не сложно, вот сейчас много слушательниц наших, да? А скажите, пожалуйста, а почему вот вы выбираете огрызок, а не телефон с роботом, допустим, да? Ну, огрызок, понятно, да? А почему не робота андроида? Почему вот андроид не выбираете? Потому что так не модно или что? Вот скажите мне, пожалуйста. Напишите мне 100, да какие 100, хотя бы 5 ну, отличий значит, огрызка от робота. Напишите, не напишите. Вот, потому что всем. Вот, так, поехали дальше. Уже пошли сообщения. Так, далее. Надо взять себя в руки и похудеть к Новому году, пока не могу. Надо работать до 6, хочется закончить 4. Предлагаю сегодня признать равноденствие, уважительная причина, и уйти пораньше с работы. Надо надевать осеннее, а я сегодня снова в футболке. Ростов не признает календарь. Нет, Ростов признает календарь, Ростов не признает плохой погоды. Да. Хочется на море, а надо на совещание. Поэтому как-то вот тяжело сегодня. Надо взрослеть, а я утром купил жвачку, надул пузырь, а мне 42 года, и сегодня еще и день жвачки, все сросло. Стас написал. Надо откладывать на ремонт, хочется билеты в Стамбул, и пропади оно все пропадом. Мне надо зарабатывать деньги для семьи, а хочется сначала посидеть в своей машине, а потом все остальное заработать. Надо приготовить нормальный ужин, хочется заказать роллы и назвать это японским кулинарным вечером. Вот, пожалуйста. Димон, привет. Надо быть серьезным руководителем. А я закрыл кабинет и 5 минут танцевал под DFM. Но сейчас надо быть уже серьезным. Надо купить осенние ботинки. Хочется вообще просто ходить в сланцах, в кедах или просто босиком. Но надо купить осенние ботинки. Подпись Маша. Короче говоря, ребят, тема нашего эфира. Так как сегодня день равноденствия, в нас вот как раз борются две разности такие, да? Надо или хочется? Напиши, вот надо или хочется, как у тебя? DFM. Радио DFM. DFM.

Ребят, я вот у девочек спросил, думал, реакции не будет. Все-таки огрызок или андроид-робот. Вы знаете, вот сейчас пополам, так же, как равноденствие. Да, два сообщения за, два против. А есть, значит, еще сообщения такие. Доброе утро, у меня Андрюшка. Вообще, все остальное не понимаю, понты, да и только. Хочется на отдых, а нужно работать. Но, тем не менее, сегодня оставим работу на потом и поедем в Краснодар к подруге. Викуся, жди нас, скоро принчим. Самое главное, Викуся, типа, услышала сейчас, да, это, Мария, как ты думаешь? Викуся, жди. Знаете, мне нравятся вот эти вот еще посты девичьи, фотография моря, и она такая пишет: «Морюшка, жди меня!» Угу. Так, всем привет. Очень хочется диски на машину, но понимаю, что не сейчас. Слушай, ну диски на машину в зиму, я думаю, это вот действительно не сейчас. Это к весне нужно думать. Надо убрать балкон, хочется сделать вид, что это склад. Отлично, отлично просто. Тема эфира, ребят, давайте для тех, кто только подключился, смотрите внимательно. Надо или хочется? Мне надо ехать домой, но хочется сделать круг по городу с музыкой. И так каждый вечер. Иногда дорога домой должна быть длиннее. Надо заменить машину, хочется заменить ее на машину в два раза дороже. А вот не получится вообще. Ну, как бы получится... Ну, тут давайте так, все-таки расшифруем. Надо – это надо что-то делать, да, а хочется. Или, знаете, надо делать, вот, допустим, зарядку, а хочется поспать, полежать, да. Вот эти сравнения мы сегодня пробрасываем. Надо убрать балкон, хочется сделать склад. Для меня это гениальная мысль. Я так скажу своей жене, написал Серега. Серый, только сошлись, скажи, что... Источник откуда? ДФМ, скажи, Ростов утром слушал. Надо купить продукты, хочется прийти в магазин голодным и купить вообще все. Надо рано лечь, а хочется посмотреть еще одну серию сериальчика. Хочется влюбиться, надо сначала разобраться с предыдущей любовью. Сложная какая у меня история, Инна. Пожалуйста. Ну да. Надо сегодня на тренировку, а хочется прямо сейчас же на пляж с бокальчиком и креветульки. Вот так. Креветульки. Заметьте, у нас уменьшительно ласкательные в Ростове своеобразные, да, вот креветульки, мне кажется, только мы это в Ростове так говорим. Что еще? Еще? Ну, шашлындос вот вошел все-таки в нашу лексику, да, в наш лексикон ростовский вошел вот этот термин шашлындос. Шашлындосы будут или... Вот, вообще мы одно время в Ростове очень модно было говорить шашель. Шашель будем есть? Шашлындос. Дальше. На сегодня тренировка, и она надо, а хочется не надо. Вот такие подобные сообщения. Причем это девичьи сообщения. Надо включить кондиционер, потом выключить. А вообще не хочется выключать кондиционер, и хочется, чтобы осень и зима была жаркой. Мне надо быть взрослой женщиной, а я сегодня купила жвачку и довольна собой. Слушаю вас. Слушай, уже второе сообщение. То было девичь, то было парень, по-моему, писал насчет жвачки. Хочется сегодня признаться девушке, что она мне нравится. Но надо перестать репетировать и просто подойти и сказать. Это давно надо было сделать. Ребята, вот в этих ситуациях такой совет, ну, совет, конечно, это такая тема, да, там, советовать тоже, знаете, у каждого свой темперамент, свое, там, я не знаю, какое-то мироощущение, но вот затягивать и репетировать, что ты ей скажешь, если она тебе нравится, и ты вот немного подтраиваешь, вот подойти, не подойти, да, нет, туда-сюда, вот, не надо подбирать слова красивые, знаете, чтобы это не выглядело, когда тебя вызывают к доске по литературе и говорят: слушай, давай, хорошо, вот сегодня поговорим о капитанской дочке. Произведение «Капитанская дочь». Дочь капитанская, произведение. И ты сам смотришь и думаешь, кто тебе подскажет, что как говорить. Вот так не надо, да, заучивать. Просто говори, как получится, обычными словами. Не пытайся это приукрасить, все, залить воды. Потому что всю эту воду слышно. Подойди, скажи, там, как ее зовут? Ну, по имени, конечно же, обратись. Слышишь, как так? Вот, ну, подойди по имени и скажи: ты мне нравишься, давай что-то решим вечером.

0: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио ДФМ продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
6: Партнер проекта ЖК «Орион».
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
9: ООО «Интернет-решение» 120-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
10: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
5: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство. В течение 5 лет предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, тема, ребята, раскрывается сегодня прям хорошо. Ну, в общем, надо или хочется? Ну, то есть, вот, сравниваем то, что вам надо делать и что вам хочется. Вот, если совпадает, это тоже замечательно. Мне надо было все-таки быть взрослой девочкой и не вестись на все эти девичьи сплетни. Катя. Катюша. Интересно. Вот, ну, можно пошире, да. Сегодня хочется просто открыть все окна в машине, ехать куда глаза глядят, чтобы не было пробки и чтобы через 5-6 часов было море. Я тебя понимаю прекрасно. Я сейчас сам, вот знаешь как, вот сейчас многие прочувствуют, поймут. Знаете, я сейчас где вот сейчас вот так, ну, морально нахожусь, знаете где? Вот когда ты уже проехал горячий ключ, и вот сейчас вот раз и поворот на бету, не направо, нет. Хотя можно и на бету, да, можно и на Новороссийск. Нет, я вот туда, Джубга, и погнали в Лазаревку. Так, надо позвонить клиенту. А хочется, чтобы клиент первым позвонил и сказал, мне очень нужно, оплачу все, что нужно. Это сказки, конечно. Да. Мне надо заниматься английским, а хочется просто говорить по-русски. Так, есть еще сообщение интересное. Надо накопить на первоначальный взнос, а хочется зайти и сразу наличкой купить. Интересно. В батарейку надо поиграть, да. Так, мне надо быть спокойным отцом, но сын сегодня сказал, что разбил телефон. Вот не знаю, какой у нас будет разговор вечером, когда я приеду. Надо вечером домой, а хочется не домой. И смайлик стоит. Причем-то девочка написала. Без подписи, правда. Надо разобрать фотографии за последние 5 лет. Хочется сделать еще 1000 новых, а разбирать ничего не хочется. Хочется, чтобы сами они отсортировались. Мне надо все-таки помыть машину. За 2 месяца еще ни разу не мыл, а хочется дождаться дождя, чтобы сама помылась. Ну, она сама не помоется. Ну ладно. Надо купить ребенку осеннюю куртку. Он требует шорты. Надо купить, а хочет он шорты. Ну, что делать? Так, надо наконец-то выбросить старые джинсы. Хочется похудеть и триумфально в них вернуться. Вот это, знаете, самая большая боль, да? Тут у тебя джинсики висят, которые там 5 или 6 лет назад, и как бы идеально, и так все. И это был не XL, а это была где-то между M-кой и L-кой. Там у ребят бывает по-разному, да? Ну, в общем, и тут они висят, и ты ждешь, когда же ты похудеешь, чтобы просто в них, да, разок пройтись, потом выкинуть, так как они старые. Ну, просто, чтобы поместиться туда. Надо готовиться к зиме, а хочется вообще готовиться к весне. Мне надо идти в спортзал, а хочется купить каких-то вкусняшек и лежать на пляже, ничего не делать. Ребят, я думаю, что, да, наверное, вот через 2 трека, да. Через 2 трека мы разыграем подарок. У меня есть брендированная худи. Хотите? Сейчас будет. DFM Party Time. Party Time.

0: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Помните, да? Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Ребят, добрый вечер. Да нет, пока еще утро, и у меня есть подарок. Этот подарок разыграем при помощи нашего телефона. У нас есть номер прямого эфира, телефон студии наш, да, ZFM. Все очень просто. Вам нужно звониться в нашу студию 320-104-6 и ответить на вопрос. Если вы отвечаете на вопрос, вопрос несложный. Сегодня вообще элементарно, да? Вы выигрываете брендированное худи. Три воды, всесезонный глэмпинг на берегу реки Дон в Ростовской области, всего в 130 километрах от Ростова-на-Дону. Место, где природа встречается с комфортом, уютные дома, термальный комплекс, ресторан, собственный пляж и отдых, в который хочется возвращаться. Это три воды, всесезонный глэмпинг. Значит, друзья, все элементарно. 320-104-6, веду обратный отчет. 5-4-3-2-1-0. На слове «пуск» я подключаю пульт к телефонной линии. Первый, кто из вас дозвонился, ответил на вопрос. Вопрос тоже несложный. Если ответили верно, ваше худи. И все. И замечательно. Готовы? 5-4-3-2-1-0. Пуск! Поехали. Подключаем телефон. Давайте смотрим, кто у нас на связи. Кто-то появляется. Да, алло, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как зовут. Алло, здрасте.
1: Здрасте, меня Олег зовут.
0: Олег зовут. Олег, слушай, ну ты уже на полпути практически к победе. Сейчас вот что нужно сделать. То есть я сейчас тебе задаю вопрос. Тебе нужно на этот вопрос ответить. Если ты отвечаешь на этот вопрос, то, соответственно, выигрываешь брендированное худи. Итак, внимание, вопрос на сегодня. На берегу какой реки расположен глэмпинг «Три воды», как ты думаешь?
1: Берегу реки Дон, я думаю.
0: Правильно, абсолютно верно. Красавчик! Да! Красавчик, абсолютно верно. На Дону находится всесезонный глэмпинг «Три воды». Я тебя поздравляю, у тебя есть брендированный худи. Слушай, ну теперь ты можешь еще, пользуясь случаем, передать привет близким, родным, кому угодно.
1: Ой, да, Ленинскому району на Халовке твой родной привет передаю. Всем ростовчанам. Тоже.
0: Спасибо большое. Оставайся на связи, трубу не вешай. Расскажу, как забрать твой подарок. У тебя есть брендированное худи. Это круто. Осенью вообще пригодится.
2: Спонсор розыгрыша – всесезонный глэмпинг «Три воды».
3: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».

0: Так, ребята, надо, а хочется, это вот тема нашего эфира. Мне надо меньше сидеть в телефоне, пишу вам это сообщение и понимаю, что надо с этим заканчивать. Слушай, тут надо и хочется. То есть надо меньше сидеть в телефоне, а хочется написать сообщение. Понятно. Так, мне вообще ничего не хочется, а все мне надо. Ну, тоже интересно, молодец там. Да, так. Димон, привет! Хочется новую работу. Надо сначала отправить резюме вот на этом месте. Мечта столкнулась с бюрократией, с проблемами. Ребят, вы знаете, вот я вам хочу сказать сейчас, это будет не будем это ставить в укор компаниям или специальным сервисам. Знаете, специальные сервисы есть, которые там, ты туда резюмешку отправляешь, а там все там смотрят, и тебе как бы везет. Ребят, вы знаете, вот это, честно, сейчас я не буду называть какие-то бренды, где можно разместить резюме, и потом все, поперло сразу, да? Ну, слушайте, вот сколько бы не было сообщений от слушателей или вот с коллегами говорим по работе и не по нашему виду деятельности. То есть такое впечатление, что там пишешь резюме, ты такой-то, раз такой-то. И вообще мимо кассы все. Как-то мимо кассы. Да. Хотя работы очень много и предложений очень много, но то, что ты хочешь, не находится. А то, что какие есть предложения, тебе это не надо. Вот, хотя бывает и по-другому. Так, дальше. Мне надо быть хорошей хозяйкой. Хочется купить робот-пылесос, делегировать эти полномочия и нанять кухарку, которая будет им готовить по 3 блюда каждый день. Не удержалась Анастасия. Анна пишет. Мне надо быть хорошей и всегда улыбаться, но я после работы прихожу и не хочу этого делать. Надо забрать костюм из химчистки, а хочется вообще больше никогда в этом костюме не ходить. Без подписи. Мне надо перестать покупать кружки. Хочется еще одну, но надо перестать. На ней написано, мне не нужна еще одна кружка. Слушай, это креативно. Знаете, ты покупаешь кружку, а на ней написано, мне не нужна эта кружка еще одна. Сейчас вернемся. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь, ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Реклама. Знакома проблема, когда ищешь крутой подарок человеку, у которого, казалось бы, все есть, а вот что купить и подарить не знаешь. Лови совет, есть идея яркая. Рули в чудо-кресло. Там большие удобные кресла-мешки, море восторга, горы позитива. Горе отступает куда-то, забываешь про все. Там есть на что посмотреть. Все в наличии, самое главное. Кресло подберут и соберут за 5 минут. Останешься довольным, как слон. Фиксируй адрес магазина «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ребят, знаете, есть откровение, вот прям, ну, мощное, девичье, да? Дима, привет, такой, знаете, привет, Дима, здорово. Дима, привет. Хочется купить кабриолет, но надо вызывать такси. Сильно, моя хорошая, сильно. Блондинка яркая, с губами, с бровями, ну, в общем... Так, мне надо быть экономной, но сегодня я увидела туфли и, наверное, даже денег семейных не хватит. Знаете, как она? Наверное. Привет, хочется позвонить друзьям и вечером собраться без повода, но это невозможно, со всеми нужно согласовывать, всем завтра на работу. Надо навести порядок на рабочем месте, делать этого не хочется. Мне надо быть подвижным, уходить пешком, а хочется просто сесть в такси и доехать. Надо быть культурным водителем, а хочется иногда высунуться по пояс в окно и сказать... Там многоточие, правда, стоит. Мне надо перестать покупать растения, но одно сегодня все-таки купила. Надо разобраться в банковских приложениях, делать этого не хочется, а хочется наличными и много-много-много. Помните, как в детстве, да, была такая поговорка? Скажи много раз много и быстро скажи это. Надо выспаться. Хочется ночью посмотреть старые клипы. Хулио Иглесиас сегодня именинник, это уважительная причина. Это ты уже Вартан, Вартан написал. Вартанчик, это ты уже приклеил просто к сообщению еще и день рождения Хулио Иглесиаса. Ну, так зовут человека. Так, надо провести вечер с пользой, а хочется провести его без пользы и так, чтобы завтра утром не помнить вчерашний вечер. Катя. Катюша, спасибо. Привет, Димон, настроение хорошее, мысли лезут всякие в голову, а не уйти ли мне с работы? Хочется уйти, а надо работать. Надо меньше сладкого, потому что уже не помещаюсь в костюм, но сегодня день рождения жвачки, поэтому вечером купим тортик. Ты тоже это притянул за уши, Владимир?
1: Володя!
0: Так, надо купить обогреватель на зиму. Хотя сегодня будет практически плюс 30, но надо купить. Зачем покупать обогреватель на зиму в Ростове? Ну, вот я честно не знаю. Нет, сейчас многие начнут насыпать.
1: Да знаешь, какие будут морозы, надувать, батареи холодные.
0: Знаете, вот очень много людей, которые разговаривают с тюнером, причем, вы знаете, бывают, пишут пассажиры такси, да, которые говорят, слушай, слушаем, едем эфир в такси, значит, а он с тобой разговаривает с тюнером, говорит, давай, что там говоришь, лысый? То же самое бывает, ребята, таксисты рассказывают, как какая-нибудь губобровка, звезда вышла такая, все, ей брови нарисовали, все, реснички приклеили, губы она уже там сделала 5 миллиграмм или сколько, как это, в каких там цифрах это все, такая все. Вот, и мы начинаем о них говорить, и она начинает шипеть и разговаривать с тюнером. Такое очень часто бывает. Вот тоже классно. У меня сегодня идеальное равноденствие. Работать надо ровно столько же, сколько хочется отдыхать. Поэтому, если ты работаешь много, то ты должен и отдыхать много, написала Алена. Спасибо, Алена. Умница. Ребята, мы к обеду пришли с вами вместе. Давайте так, обедаем в 16:00, будем закрывать рабочий день. Мира всем. Погнали.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: на самом деле, с какими только исполнителями не сравнивали его голос, но в любом случае он во многих вещах был и остается оригинален, да, это точно. На радио FM только что послушали Уикенда, Blinding Lights. Я почему-то вспомнил ту прическу, которая у него была в самом начале карьеры. Пучок! Но зато какой пучок запоминающийся, это точно. Ну хорошо, давайте уже отстанем от прически Уикенда, а то уже как-то даже неприлично, что ли. Лучше обратим внимание на тех, кто ожидается у нас впереди. Я, Тимур Белов, вам обещаю, гарантирую встречу с Чарли Путом. Attention, скажет этот парень. On the Beach от Жубеля и еще раньше Алок и Калит. Все они будут здесь на Радио DFM. Включай тусовку вместе с нами.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные

0: Международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7Агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Дочка Банк.
8: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на Дочка.ком. 18+.
9: Не хочешь прозывать клюв? Афалаза.
10: Афалаза. Инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза. Не попадайся на крючок аденомы простаты.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Welcome back, and right now...
2: А теперь тусовка.
1: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто» ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Воя». Мы открылись. «Воя» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Воя», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Воя» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. «Новая провинция» – торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. «Новая провинция», Западный, улица Маршала Жукова, 35/8, 0+.
5: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября – мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. 26 сентября на сцене яркая кавер-группа Cool Beat. Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей 22.00. Папа-пап. Максима Горького 151. Бронь плюс 7-988-990-10-11. 18+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
7: Это новый вызов.
6: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
7: Это новый вызов.
8: По субботам в 17.00. Категория 16+.
9: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
10: Радио ДФМ.
0: Радио ДФМ.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show.
1: Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
3: Легкий флирт, я считаю, в общем, допустим. Но когда я думаю о том, что молодой человек тоже с кем-то флиртует, я думаю, убью.
4: Ой, у тебя включается дракон из сериала «Игры престолов», да? Дракарис, да?
3: Да, то есть как бы здесь опять такая ситуация, что типа я-то могу, я же себя контролирую, а вот там не знаю. Лучше не надо.
4: А почему так уверена, что сможешь контролировать? Иногда засасывает.
3: Тоже верно.
4: Смотри, с кем.
3: Ну, меня никогда не засасывало, в общем. Я никого.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
10: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Представьте жизнь у моря. Каждый день. Круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
13: Теперь уверен.

0: бизнесу быть.
1: .банк. АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Хончи. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка Совкомбанк.ру. Подробности наличия уточняйте у официальных дилеров Хончи. Цена указана для модели Хончи HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты. Т-банк.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
11: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
12: Up the next.
13: А дальше тусовка.
12: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Radio DFM.
1: Bad Guy от Billie Eilish. Прямо сейчас послушали на Radio DFM. Но вот когда, знаете, меня спрашивают, играл ли я хоть раз в падл, я без какого-либо смущения отвечаю, что нет. Пока, знаете ли, не успел. Но тем временем этот вид спорта с каждым днем становится все популярнее и популярнее в нашей стране. Вот вам немного цифр. Чтобы действительно поверить, за 2 года число зарегистрированных клубов, где можно поиграть в этот самый падл с друзьями, ну и в компании своих коллег, может быть, выросло в 15 раз. Больше всего площадок по-прежнему располагается в Москве, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Скоро этот модный падл, я так понимаю, до каждого доберется. Хочешь ты играть в него или нет, но в любом случае придется. Я Тимур Белов, на этом прощаюсь. Может быть, сегодня вечерком попробую. Не знаю, посмотрю. Завтра обязательно отчитаюсь. Оставляю вас в компании Артема Скоробогатова и спрошу у него, играл ли он в эту самую модную игру.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе небольшой дождь. Ветер восточный 7 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверен, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону 333-21-66. DFM. Radio DFM. DFM.

0: Медуза и Good Boy с треком Piece of Your Heart на радио DFM. Ну а героине нашей новости петь дифирамбы не приходится. Хотя важно, с какой стороны еще на это посмотреть. Предлагаю для этого, собственно, отправиться в Америку. Тамо, значит, жительница одного из штатов, решила купить себе кур. И в итоге так полюбила пернатых, что решила запечатлеть их навеки вечные. Причем на себе. Сначала она набила одну татуировочку с курицей, потом другую, ну а затем началось самое настоящее куриное тату-безумие. Девушка стала обладательницей мирового рекорда за самое большое количество телесных картинок с курицами. На ее коже теперь их красуется аж 43 штука. Да, картинка в непогоду выглядит так себе, конечно.
1: И ты словно мокрая курица, шагаешь босиком по улице.
0: Я вас категорически приветствую, меня зовут Артем Скоробогатый. Желаю вам легкого рабочего дня, точнее продолжения в нашей компании.
2: Реклама.
3: За спасение.

0: Оплачивайте бонусами «Спасибо». Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо.Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Конечно, можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Конечно, можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Конечно, можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Конечно, можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Конечно, можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка банк».
8: ТАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
9: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
10: Пароль ВТБ для бизнеса.
11: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
12: А второе?
11: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно. Удобно все их носить? Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
16: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пау Сбербанк.
17: Welcome back, and right now.
18: А теперь

0: Реклама. Дизайнерская мебель по Сижу. Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. Посижу. Мебель с твоим характером.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Луис Альберто, я помню, откуда он, кто и с кем мутил.
0: Горячее, острое и откровенное.
3: Подождите, Луис Альберто.
1: С Марианной.
3: Мариана, точно.
1: Да, это богатые тоже плачут. Да.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Ля-ля-ля, это венте, восе аватову, порамон, апинте, джора, порамон, апинте, джора.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
4: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
5: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенатен» помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С «Тенатен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от ПАО «Совкомбанк». Получите персональное предложение у официальных

0: Модели Honchi HS3 в комплектации Comfort 2025 года. Не является офертой.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на AZS.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Сохранить сбережения, приумножить капитал. Недвижимость в Сибриз – отличное решение. Город-курорт на берегу Каспийского моря. Коллекция архитектурных проектов. От готовых студий за 7 миллионов рублей до эксклюзивных вилл и пентхаусов. Для отдыха, жизни и сдачи в аренду. Сибриз – инвестиции, которые работают на вас. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336.

0: 0 рублей. Бизнес-убыть.банк.
1: ао.ооо.банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
3: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: А дальше тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе, дорогие друзья, перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1784 году французский король Людовик XVI распорядился, чтобы все носовые платки были квадратными, так как шить их неровной формы невыгодно. В 1848 на свет появилась первая жвачка, которую, к слову, у себя дома изобрел американский бизнесмен Джон Кёртис. Ну а в 1939 в Нью-Йорке заложили капсулу времени, которую должны вскрыть через 5000 лет, то есть в 6939 году.
1: Реклама. Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
2: Партнер проекта ЖК «Орион».
3: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8 863 333 2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
4: Платите картой «Озонбанка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СС Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: Не знаю, как вы, но я точно не могу назвать себя настолько шопоголиком, чтобы покупать БУ вещи, даже если они некогда принадлежали знаменитости. В Париже, значит, прошел аукцион, на котором продали вещи актрисы Брижит Бардо. Невероятно, но факт. С молотка они вышли почти в 20 раз дороже их первоначальной оценки. Общая сумма продажи составила 954 тысячи евро. Среди лотов были две гитары, купленные за 20 с половиной тысяч, три плюшевых тюленя, ушедших за 2 с лишним тысячи, а также два собачьих ошейника, приобретенных за 9 с половиной тысяч евро.
1: Ну, мне надо это? Я дома сижу, лежу.
0: Ну, кому-то, видимо, надо. Ошейник, вон, вообще купил кто-то из России.
2: Господи.
0: А что такого? Человеку, видимо, нужна рядом собачка с эффектом Брижит Бардо. Всем бодрого доброго. С вами Артем Скоробогатый, а это...
3: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания.

0: заранее. Проконсультируйтесь с врачом.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Дочка Банк.
4: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
5: Утро, будильник, завтрак. Все привычно.
6: Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
7: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 30 сентября анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 30 сентября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Пароль ВТБ для бизнеса.
12: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
13: А второе?
12: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
14: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
15: DFM.
16: Потому что радио DFM.

0: Реклама. В эфире новости.
1: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
2: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
3: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
7: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
8: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя.
9: 18+. Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Представьте жизнь у моря. Каждый день, круглый год. Сибриз. Город-курорт на Каспийском побережье в 20 минутах езды от Баку уже выбрали более 60 тысяч резидентов. Недвижимость, гастрономия, пляжи, школы и детские сады. Вся необходимая инфраструктура и комфортная среда для жизни и отдыха. Сибриз. Ваш новый адрес у моря. Подробности на sibriz.ru или по телефону 8 800 10 10 336. Теперь

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк.
2: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebJob.
5: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob. 18+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ни дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка кратенько попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День храбреца и День профилактики падений, а заодно научиться делать это красиво.
1: Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений.
2: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
7: Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
6: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
8: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
9: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
13: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: Трек начала 10-х годов только что мелькнул на радио DFM. Ну а что до новостей, то эту информацию, пожалуй, для нашей страны можно считать в плюс. Почему? Потому что в Морской академии заявили, что в районе Новой Земли и Земли Франца Иосифа наблюдается отступление ледников.
1: А что это значит?
0: А это значит, что льды постепенно открывают участки суши, что характерным образом в ближайшие годы открывает для России возможность появления новых островов.
2: Но это не точно.
0: Как бы то ни было, уважаемые, природа разрешит все наилучшим для нее образом. А мы подхватим и согласимся. Всем здрасте, мордасти! С вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Много не работайте и мало тоже.
3: Реклама.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
4: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте

0: кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
1: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕМ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕМ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕМ. Партнер, на которого можно положить.
2: ООО «АСЕМ-Агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asem-agent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru/16+.
0: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
6: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
6: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планирую на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. «Битва поколений», пятый сезон. Это новый вызов.
9: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай.
13: Воровать – это плохо.
14: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: Трудный ребенок. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл трек Phoenix, Marshmello и Portugal The Man.
0: Второе место.
2: Number two.
3: Здесь у нас Meet Me in the Dark, Ave.
0: Первое место.
2: Number one.
3: Ну а лидером прошлой недели снова стала работа Shades of Blue, John Summit, Devolt и Julia Church.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
8: Фантастика.
9: Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
13: Да никаких.
12: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
13: Перевожу.
12: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
13: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
12: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
14: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
15: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием Тенатен помогает справляться с тревогой. 2 таблетки 2 раза в день. С Тенатен я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
16: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь Т.
19: В этом весь ты. Т-банк.
20: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Хончи HS3 и Хончи HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дизайнеров.

0: Или хочешь идти чисто в комплектации «Комфорт» 2025 года. Не является офертой.
1: Не хочешь прозевать клюв? Афалаза.
2: Афалаза – инновационный препарат для лечения аденомы простаты. Уменьшает воспаление, улучшает мочеиспускание, препятствует риску прогрессии аденомы. Афалаза – не попадайся на крючок аденомы простаты.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Ну что ж, дорогие друзья, перед тем, как, собственно, попрощаться с вами до завтрама...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал, подлец. Итак, в Греции археологи обнаружили школу, в которой Аристотель обучал Александра Македонского. В Лондоне в честь 90-летия Хоббита и 50-летия... Сильмариллиона, господи, боялся выговорить, но как получилось. Решили, короче, установить памятник Джону Толкину, а Роскосмос получил 12 тысяч заявок на вступление в отряд космонавтов. Вероятно, чтобы выслужиться, а потом произнести заветное...
2: Самочувствие хорошее, к старту готов.
0: Но, справедливости ради, пройдут отбор единицы, потому что космонавт должен уметь буквально все. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: Сейчас в Ростове плюс 27 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе возможен небольшой дождь, ветер западный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 15 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего вечера.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Высоторемстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высоторемстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высоторемстрой».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
12: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио

0: Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, дорогие друзья. Знаете, я почему-то представляю вот сейчас нашу такую встречу, знаете, как такой, как лекция дополнительная, да, у студеров. И такой приходит, значит, профессор такой, знаете, снимает пенсне, такого продул его так куском рубашки, такой протер, короче, на переносицу нагружает пенсне. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, любимый город, добрый вечер, Ростов-на-Дону, всем привет, ДФМ, Ростов-на-Дону, программа Party Time, все, ребята, вот он этот дождичек, и причем после дождичка не в четверг, а в среду, ну, когда-то же должен был он пройти, дождь, ну, мы его, когда вы видели дождь последний раз, у меня такой вопрос просто, ну, нормально, все, лето продолжается в Ростове, да, не осень, лето продолжается, ребят, еще будет, да, может, чуть полегче, но будет, так, программа Party Time, время вечеринки, станция для слушателей старше 12 лет, среда, 23 сентябрь, здрасте, мы здесь. Так, наш единый номер для ваших сообщений 8-918-5900-469, сообщение в МАКС, прямой контакт, прямой эфир 320-104-6, это телефон нашего эфира, да, нашей студии, и есть паблик ВКонтакте, паблик ВКонтакте, ну, в принципе, простой, очень все легко, DFM Ростов, латиницей, конечно же, добавляйтесь, просто будете в курсе. Дорогие друзья, сегодня я вам расскажу, что в городе происходит в плане развлекательных заведений чуть позже, и у меня сертификат есть на 2000 рублей в одной из заведений Ростова-на-Дону. Но это чуть позже я разыграю, ну, где-то так, ну, в 16:40, чтобы вы не сразу обрадовались. Самое главное, это, конечно же, наш позитив, потому что это DFM, ну, и, конечно же, звук сегодня нереальный. Одни бенгеры сегодня в эфире наши DFM-очки. Вы готовы?
2: Да, готовы, капитан!
1: Погнали!

Ребята, этот трек нереальный. Вообще сейчас смотрел программу о этом артисте. Хугаль, неважно. Вообще красавчик просто. Сначала он ходил по лейблам, обращался к продюсерам известным. Его не принимали. А потом он пробился к одному из продюсеров, сказал... Слушай, ну вот всего одну минуту трек послушай, и все. Да ладно, ты понимаешь, с какими я звездами работаю, и продюсер послушал, и дальше у него поперло. Сейчас он сам продюсер, все хорошо. Ну ладно, не об этом. Приходит сообщение такое, ребят, вот внимание. Приходит сообщение, значит, очень интересное. С очень интересной формулировкой. Дмитрий, формулировка, да. Дайте, пожалуйста, совет. Брать ли завтра зонтик на работу? Давай. Слушай, ну погода в помощь, раз. Второе, можно в телефоне погоду посмотреть. Причем в разных приложениях и на разных сервисах, да. Суммировать, разделить, вывести среднеарифметическое и примерно подумать, нужен зонтик с собой завтра или нет. Но спасибо большое за это сообщение, ребята. Я сегодня, знаете как, хочу, чтобы мы с вами поиграли в советы, да. Вот, знаете как, у каждого есть свои какие-то советы, да. Не лайфхаки, да, допустим, у кого-то советы есть такие, допустим, жизненные, да, что-то прошли. Знаете, есть такой совет, ну, как он смешной, не совет такой, а смешной, да, когда советы даешь, там, когда ты понял жизнь, там, есть такая, ну, прикол такой, анекдотичная такая фраза. Кто понял жизнь, тот в цирке не смеется. Понятно? Вот. И я сегодня предлагаю вам поговорить о правильных советах. Ребят, неправильные советы не надо давать. Знаете, неправильный совет – это не совет. Это вредительство, да. А мы говорим о правильных советах. И поэтому, если есть у вас какие-то советы, что вы можете подсказать людям, допустим, вы сделали выводы, вот не делайте так. Допустим, не нужно... Провода, которые висят оголенные, трогать руками. Ну вот просто такой совет. Отключили этот район от света. Не отключили, просто руками не надо. Ну понятно, да? Вот, кстати, уже пошло. Ходить пешком хотя бы иногда. Машина прекрасна, но ноги важнее. Вот хороший совет. Поехали. Ребят, совет. Спасибо, пошло. Все, я думал, надо будет трек подождать. Нет, пошли сообщения. Ребят, пишите на Макс ваши советы. На наш Макс пишите. 8-918-590-0469. Поехали. Не выясняйте отношения голодными. Сначала поешьте, возможно, половина претензий исчезнет вместе с голодом. Марина, умница! Маринка, отличный совет. Самое главное, ребята, смотрите, совет простой, и все сказали, да ладно, знаю. Но ты, бывает, его не учитываешь, когда возникают какие-то ситуации. Помните, как герой Никиты Сергеевича Михалкова

фильме «Жмурки». Он сказал: «Ребята, ну вы видите, накаляется ситуация. Перенесите стрелку на другой день. Также видите, накаляется ситуация. Поешьте». Так, тоже хорошо, поехали. Значит, если вещь вам очень идет, носите. Мода через полгода передумает, а фотография останется. Вот насчет моды я тоже так, знаете, вот тоже. Вот если нравится тебе оверсайз, ну ходи в оверсайзе. Но вот ребята, которые в джинсах, таких узких, очень узких, джинсах, такое впечатление, ребята вот натягивают джинсы, как лосины. Ну и сам он по себе такой шарикообразный, еще маечку такой на барабанчик, на пузико. Ну такой весь модный в брендах, оба-на! Тоже тут надо смотреть, конечно. Ну вот, смотрите, совет финансовый полетел от абонента 0515, что он пишет: «Храните деньги цифровыми, потому что когда надо платишь, дают монеты, и ты их выбрасываешь, а потом минус 25% зарплаты». Что-то какая-то такая история непонятная для меня. Я прочитал, конечно, озвучил твое сообщение, но что ты там имел в виду, я не понял. Ну, может быть, я не в теме, не в курсе, понимаешь? Может, есть люди, которые: «Ты, да, ты не в курсе, а мы в курсе». Ну, посмейтесь хоть немного над этим. Так, дальше. Вот хорошо. Звоните родителям не только тогда, когда вам что-нибудь нужно. Иногда им достаточно услышать ваш голос. Согласен, насчет родителей база прям. Не ждите понедельника, чтобы начать заниматься собой или спортом. Среда – это тоже нормальное начало для чего-нибудь главного. Хорошо. Ребята, ваши советы – это важно. Ну, сейчас потанцуем.

0: Внимание, дамы и господа, среда. Сейчас мы дознаем, что ты год. Вот. Итак, внимание, среда – это уже, ребята, повод. Это экватор недели. И среда – это повод встретиться в публике. Можно начать с ужина, потом перейти, допустим, в камерное караоке с небольшим, подчеркиваю, кругом на песне, а дальше остаться на музыку и просто хорошо провести вечер. В пятницу резидентская вечеринка с диджей-сетами. В субботу публика снова показывает новый сезон. Большое шоу, яркая программа и шумная субботняя ночь. Большая Садовая, 116, публика. Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Байландо. Хороший разнос какой, да? Ребят, ну поехали, почитаем. В общем, ваши советы. Советы. Да, программа называется «Советы». Да, ну сначала давайте о любви. Пишет человек. Хочу крикнуть на весь Ростов, что люблю Ленку Велигодскую. Хочу, чтобы наше будущее было светлым, добрым. И пусть по жизни гордятся нами. Давай дочкам покажем светлый пример. Люблю тебя, обнял. Велигодской большой привет. Димасик Велигодский на белом немецком автомобиле без переднего бампера уточнил. Ребята, молодцы просто. Молодцы. Молодец. Бампер повесь, да. Привет, ZFM. Ну, не знаю, советов очень много, но постараюсь быть краткой. Не лезь не в свое дело. Вот это хороший, хороший совет. Хороший. Причем, вы знаете, вот эти советы очень хорошо, знаете, давать, подбрасывать молодым, зумерятам, альфам они уже растут. Сейчас скоро зумерята уже будут, уже подуставшие, уже песок посыпется. Уже альфа растут туда, уже серьезные. Причем, вы знаете, у них вот между поколением зумеров и поколением альфа недопонимание. Вот зумерята говорят, альфа какие-то, они не такие. Мы были не такие, как они. Вот смотрите, вот, вот вам, ребят, обратка. Ага. Ладно, мы не об этом сейчас, не о поколениях, не о этих всех историях. У нас сегодня советы. Советы правильные. Только, ребят, давайте так. Мы, вот я подчеркиваю, правильные советы от вас. Вот что вы поняли, что как делать. Там 7 раз отмерь, 1 отрежь. Ну, то есть проверено, проверено. А вот тоже хорошее сообщение. Высыпайтесь. Иногда вам нужен не новый психолог, не новая работа, не новая жизнь. А вам нужно просто нормально выспаться, войти в график. Согласен. Не покупайте одежду, когда похудею. Покупайте для человека, который существует прямо здесь и сейчас. Абсолютно правильно. Абсолютно. Да я похудею нормально, сейчас я влезу в эту рубашку. А потом рубашка, знаете, вот у ребят бывает такая, часто рубашку впритык покупаешь, да похудею, она потом, знаете, вот ты пуговки застегиваешь, а между пуговками такие восьмерки, и там пузико волосатое. Ну, это есть вот так. Так. Если можете пройти пару остановок пешком, пройдите, не надо стоять и ехать. Пройдите, голова должна прогуляться. Хорошо. Вообще, да, ходьба вообще очень многие вопросы. Знаете, можно сделать такой слоган там. Ну, там, пробег – это одна история. Это, те, кто бегают, да? Ходьба решает. Можно сделать такой слоган у любителей ходьбы. Не давайте советы человеку, который просто хотел выговориться. Иногда человеку нужны уши, а не инструкция. Нужно, чтобы она выговорилась. Просто помолчи и послушай. Согласен. Не гуляй, где живешь, не живи, где гуляешь. Павел написал. Паша, сейчас все такие говорят. Да ты чё, мы не знаем. Паша, ты сейчас открыл нам. Ну, вот Пашин совет. Да. Говорите человеку, что любите его, пока он рядом. Телепатия работает нестабильно. Светлана. Видите, Света, так, может, это такое, знаете, это даже такое сообщение, знаете, чтобы ну кто-то услышал и понял. Говорите человеку, что любите его, пока он рядом. Это важно, ребят. Это правильно. Молодец. Не пытайтесь понравиться всем. Вы не шашлык и не банкнота в 5000 рублей. А, есть люди, которые не любят шашлык. У меня бывшая была. Ой, на шашлыку шашлык. Я хочу стейк. Medium rare. Вот приходила тоже такая, знаете. А сама откуда она? Ладно, сейчас. Семечками торговал у нас там. Если работа закончилась, уходите домой. Медаль. Последний покинул офис. Вам не вручали и, к сожалению, не будут вручать. Это не нужно. Отлично. Насчет офиса. Найдите спорт, который вам нравится. Если ненавидите бег, велосипед, бассейн и танцы, сходите и запишитесь на шахматы. Это тоже спорт, кстати, ребят. И сейчас, ребят, я сейчас многих удивлю. Да ладно! Пап, вот сейчас вот ты поиндекси, поищи в поисковых системах. Ребят, нарды – это вид спорта. Сейчас очень много спортсменов. Просто нарды – это уже вид спорта. Просто сейчас, пока будет трек и погода, вот ты просто вот сейчас поищи в интернете и поймешь, что нарды – это уже вид спорта. Не храните красивую одежду на особый случай. Вторник тоже вполне особый и среда тоже. Молодец, Марина. Если хотите встретиться с друзьями, назначайте дату. Надо как-нибудь собраться, это не рабочая история. Нужно просто наметить день и место. Катя, спасибо, Катюш, правильно?

0: Ростове пасмурно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM и Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто», ООО «Автомол».
2: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
3: Реклама. Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
1: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компания. Партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Всесезонный глэмпинг 3 воды. Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок». Сегодня. В 20.00. Для лиц старше 16 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Знаете, я обожаю этот трек. Я не знаю, вот есть звукозаписи, которые остаются навсегда. Вот согласны? Вот один раз появилось, там было все это мейнстримом, потом это осталось не просто, знаете, там говорить классика. Нет, ребята, это платина музыки. А! Если прилетят инопланетяне в топ 100 треков, я бы включил этот трек Ultranate Free. Да? Ребята, о советах погнали. Давайте быстренько. Нет, не о тех советах, которые были у наших бабушек и дедушек, наших родителей в Советском Союзе. Нет. А советы правильные. Вот мы о правильных советах говорим. Давайте, жизненный опыт — такая вещь. Вот Серый молодец просто. Серый, вот прям, ты знаешь, как вот мысль у меня украл. Вот он пишет: привет, Димон, не ворчите на летнюю жару. Поддерживаю 100%. 100%. А знаешь как, Серега, такая бывает история. Те, которые, знаешь, вот очень часто пишут, у нас же много приходит, большие объемы информации приходят в виде сообщений, да, вот. Бывает такое, те люди, которые: ты так жарко, короче, духота. И ты смотришь от этого номера, потом приходят зимой: ты так холодно. От этого же номера, понимаешь? Вот. Я не буду говорить, кто это. Потому что сам не знаю. Но такие бывают случаи. Не храните красивую одежду. Я бы сказал, просто носите ее и не экономьте на это. Хорошо тоже. Если хотите встретиться с друзьями, назначайте дату, подготавливайтесь сами ко всему и присылайте им точку. Ну, это, в принципе, сообщение, которое как было уже, да, ну, вот пример такой же. Не отвечайте на злое сообщение сразу. Пишите ответ, напишите ответ и не отправляйте, и сходите, сделайте чай. Потом поймете, что не надо писать. Вот, кстати, ребят, сейчас... Знаете, многие что-то публикуют там в социальных сетях. Зачем делаете это? Не знаем. Там многие себя представляют блогерами. Говорят: я блогер. Вот. Да какой ты там блогер, знаете, этот видосик, да, вот видосик такой, да, типа, парень снимает, значит, море там еще. Дорогие мои подписчики, вот вы меня спрашиваете, да, она, жена ему рядом, говорит: да кто тебя спрашивает, это не подписчик? Он говорит: а тебе надо лезть? Ну, есть такие блогеры. Ну, пусть занимаются, слушайте, ну, занимаются, хорошо, ладно, когда-то это тоже закончится, там есть вот блогер, тоже, знаете, сейчас, я так скажу, так двояко, да, в нашем таком ростовском сегменте проскочил блогер, который, знаете, ну, вот, знаете, очень много этих людей, которые продают недвижимость, риэлторы такие, знаете, вот, и один какой-то вот риэлтор там, значит, предложил, значит, какой-то объект, вот, а объект такой, ну, с такой историей, такой нулевой, еще с такими мрачными условиями, его, конечно, там забомбили сообщениями. Ну, тоже такой он, стремящийся. 382 подписчика, но он блогер, его все спрашивают. Но это не важно. Нет, я не об этом хотел сказать. Я хотел сказать о хейте. Вот если кто-то что-то там пишет, там, в хейте даже этого там, этого агента по недвижимости, агента, да, этого менеджера, который припаривает там, ну, что-то такое уставшее за нереальные деньги, да еще и с обременением лютым. Вот. Если начинают там писать хейтеры, вообще не отвечайте на хейт. Ребят, вы понимаете, в чем дело? Вот в социальных сетях, везде, где есть хейт, не надо на это отвечать вообще. Подбрасываться на это не нужно. Просто если человек пишет дичь какую-то, ересь, или там начинает сначала нормально, а потом начинает пикировать, это же в вашей соцсети написано. Так заблокируйте его. Все, в бан и все. И все идут лесом собирать шишки. Не занимайте деньги, которые сами не готовы потерять. Особенно, друзья, база. База, ребят. Вот это правильное. Это очень правильный совет. То есть, если ты дал деньги человеку, забудь про них. Не надо занимать, а потом через недельку: Серый, помнишь, да, я денежки дал? Ну ты смотри, не подведи меня, через месяц отдай. Есть же такое? Не покупайте автомобиль только для того, чтобы впечатлить людей, которых вы не любите и вообще к вам не имеют никакого отношения. Ну, слушай, ты так очень... это Лена написала, Леночка, очень дипломатично, тонко. То есть не покупайте автомобиль только для понтов. А есть люди? Есть. Причем, вы знаете, мы с краеведами, с историками нашего города проводили исследование очень интересное, да? Вот эти понты все подъехали на крутой тачке, короче, под ресторан «Мурманск», выйти там с музыкой, чики-чики, без номеров, рубашка расстегнута, там висит какая-то драгоценность, часы, телефон, все, поговорить громко. Вот, вы знаете, это все, смотрите, ребят, вот сейчас важно, это все было еще и до революции. У нас был ресторан здесь на Пушкинской,
Пушкинской в районе улицы Соколовой до революции, да, и, значит, к нему была проложена специальная такая дорожка, более-менее, по которой можно было подъезжать, чтобы подъезжали на фаэтончиках или на каких-то первых автомобилях. И люди были полностью банкротами, но с понтами подъезжали на дорогой колеснице, вдруг какие-то реснички, губки, бровки есть, вот нормально. Это нормально, понты. То есть не покупайте средства передвижения для понтов. Сейчас вернемся. Party time. On DFM. Come on.

хороший тоже совет, но он такой, он, ну, знаете, рабочий, не рабочий. Привет, Димон, такой совет, не надо ждать, пока что-то подешевеет, покупай сейчас и кайфуй, а завтра уже, может быть, и не быть. Ну, да, в принципе, завтра может не наступить, такая печальная будет история. Кирилл пишет, слушай, ну да, ну, ты понимаешь, в чем дело? Тут же вот, покупая сейчас, да, там, не у всех, допустим, есть возможность, да, может быть, и ждут, когда подешевеет. Ну, в общем, спасибо тебе, давай, фанфарки включим. Меняйте постель с утра, а не перед сном. Потом целый день ходишь с чувством победы над пододеяльником. Ну, это ты нашел, да, Пашунь? Пашуня, нашел ты, да, это в интернете прикол. Думаешь, что бы там написать? И нашел эту историю, все понятно. Этот мемчик уже был везде, ну ладно. А, так, тоже хорошая вот тема. Хвалите людей за конкретные вещи. Ты классный. Ты меня сегодня очень выручил. Говорите эти слова людям, написала Алина. Пейте воду. Кофе прекрасен, но он не должен быть единственной жидкостью вашей биографии. Вот. Ну, как хорошо. Это какой-то наш ПП-блогер, наверное, какой-то появился. Знаете, мне так нравится наблюдать за ростовской такой тусовкой нашей. Знаете, она сначала там занималась где-то примерно фитнесом чем-то, да? Потом там еще какой-то был фитнес-центр, потом еще чем-то. А теперь она стала такая блогер, знаете, она все знает, такая ППЖЖ, зазона, все, я все сделал. Да... Ладно, поехали дальше. Не проверяйте телефон человека, которого любите. Ой-ой-ой, база. Класс, аплодирую. Да. Пашунь, мы проверили твое сообщение на антиплагиат. Видим, что откуда дернул, все понятно. Ну ничего, Паш, будут когда-то хорошие тоже креативы у тебя. Далее, не стесняйтесь начинать заниматься спортом с малого. Не надо прям сразу дергать большие веса. Потихоньку. Хорошо. Если вас пригласили в гости, не приходите с пустыми руками. Даже просто если люди не едят сладкое, что-то нужно принести. Абсолютно так. В гости с пустыми руками нельзя. Это только Винни-Пух мог с пятачком зайти к кролику и с пустыми руками. Удаляйте одежду из шкафа, которую не носили несколько лет. Не надо это держать на потом, на дачу, либо в гараж. Выкидывайте или отдайте людям, которым это будет более нужнее. Я только что отдала соседке пиджак, который у меня висел, внимание, с 2009 года. Вот такая история. Ну, выбрасывать, не выбрасывать. Может быть, есть люди, которым действительно это нужно, поэтому можешь как-то даже там дать объявление. Но ни в коем случае, мне кажется, не продавать эту одежду. А там вот есть такие агрегаторы, где что-то новое продается, старое, знаете, приложение есть, там все это. Да, туда можно разместить, просто отдать в хорошие руки кому-то. Не откладывайте отпуск до полного выгорания. Отпуск для технического обслуживания человека. Стас, молодец. Так. Найдите парикмахера или барбера, которому доверяете, и держитесь за него. Это почти человек семьи вашей. Вот. Да. Ну, для меня это как бы тяжеловато насчет парикмахера. Если ошиблись, говорите, я был неправ. Удивительно короткая фраза для очень мощного эффекта, и это работает. Ребят, сейчас трек «Call on Me» очень крутой. А после этого трека я разыграю, внимание, сертификат на 2000 рублей в одно из ярких заведений Ростова-на-Дону. Готовы? Поехали! Поехали!

0: Итак, друзья, у нас в эфире... В эфире у нас, ребята, у нас в эфире. Да, так начал сильно, да? Сильно начал, не размениваясь на детали. У меня есть сертификат на 2000 рублей в заведение, которое называется «Барсалем». Находится на Чехова 56/37. Это заведение более, ну, с более 10-летним, да, более чем с 10-летним опытом в создании качественных мероприятий, теплой, живой атмосферы. Место уже такое известное в Ростове. Стабильно высокое качество кухни, регулярные обновления, что-то добавляются, какие-то новые позиции, и остаются любимые блюда, и такой вот некий баланс гастрономическими, между гастрономическими идеями новыми и какими-то базовыми открытиями. В «Барсалем» регулярно проходят мероприятия от танцевальных вечерин с диджеями до интеллектуальных квизов, тематических ивентов. По будням, кстати, в «Барсалем» действует еще и скидка 20% на все меню. «Барсалем» – заведение на Чехова 56/37. Возрастное ограничение 18+. Значит, смотрите, у меня есть сертификат на 2000 рублей. Чтобы выиграть этот сертификат, вообще ничего не нужно делать. Вообще. Просто нужно дозвониться в студию. 320-104-6. Веду обратный отчет. 5-4-3-2-1-0. На слове «пуск» я подключаю пульт кнопкой. У нас такая кнопка есть. Пульт подключаю к телефонной линии. Первый, кто дозвонился, тот и забирает этот подарок, этот приз. Все элементарно. В «Барсалем». Готовы? Поехали. 320-104-6. Если из другого региона города звонишь, Ростова, наш любимый код 863. Поехали. 5-4-3-2-1-0. Пуск. Я сделал это резко. Давайте посмотрим, кто у нас будет первым счастливчиком. Уже все подключил. Жду, когда кто-то будет на связи. Так, есть? Так, алло. Алло. Да что ж такое, нет. 320-104-6. Вот он, да. А, вот теперь уже, я так понимаю, есть. Дозвонись и забери. Вообще просто, просто элементарно. Так, 320-104-6. Есть у меня звонок или нет? А, вот, сейчас. Телефон свободен, ребята. 5-4-3-2-1-0. Пуск. Подключаю телефон и жду того человека, кто сегодня появляется в нашей студии. Так, уже кто-то есть, да? Я так вижу, что есть или нет звонок. Покажите мне. Режиссура. Так, хорошо. Да что ж такое сегодня у нас? Так, ребята. Сейчас я телефон... А, вот, надо было трубку положить. 320-104-6. Теперь свободен номер телефона, можете дозвониться. Но, вы знаете, вот Лена написала, я тоже хочу в «Барсалем». Ленок, слушай, ну, все очень просто. Тебе нужно всего лишь дозвониться в нашу студию, 320-104-6, да? Спрашивает, где находится. Я тебе скажу, находится на Чехова 56/37. Ну, это такой, значит, центр города, центр Ростова-на-Дону. И могу сказать, что, ну... Место, ну, я тебе хочу сказать, прям место такое, прям, ну, известное. Это такой старый центр города Ростова-на-Дону. Наш такой любимый Ростов. И давайте посмотрим все-таки, кто есть. Есть кто-то на связи. Алло, добрый вечер, алло. Алло. Ба-ба-ба-ба-ба.
1: Абонент не отвечает или временно недоступен.
0: Все понятно. Спасибо большое. Это тебе фанфары, мой дружище, тот, который дозвонился. Ну, ничего страшного. Ребят. Давайте так, в любом случае захотелось отдать вам этот сертификат, значит, что нужно сделать? Напишите на наш Макс, почему именно вы, что-то телефон, вот видите, он звонил, не дозвонил. Почему именно вы хотите забрать этот сертификат в «Барсалем» и отправиться погулять, хорошо отдохнуть, провести время? В общем, почему именно вы должны быть, напишите на наш мессенджер, а мы после погоды и после трека найдем победителя.
2: Погода. В Ростове пасмурно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.

0: Ребят, ну и советов много, и сообщений много, почему именно вы должны получить. Я хочу классно провести вечер с женой, провести время. Да. Привет, ZFM, я должен получить этот сертификат, потому что я впервые дозвонился, но не взяли трубку. Слушай, мы брали, бегал, хороший Марк был. Просто я должен выиграть. Добрый вечер, я устала. Хочу сходить и отвлечься, написала Вика. Анжела здесь, ребят, она пишет, хочу сходить, я дозвонилась, но связь оборвалась. Ну, бывает такое, ребят, видите, то с дождем связано. Хочу куда-нибудь с женой сходить. Ну, вообще, очень много было сообщений, ребят. Большая просьба, знаете, если у вас есть два номера разных, вот, допустим, один, с которого вы пишете, да, друзья, и потом другой, там, какая-нибудь, номер от компании какой-то. Ребят, пишите, пожалуйста, с одного номера, потому что вот дубликаты сообщений и по там можно определить, делить по номеру телефона. Большая просьба с одного. Не надо с двух бомбить сразу. Да, не только в розыгрыш, но и просто в эфир. Так, это такая просьба огромная. Ну что, ребят, загружаем в рандомайзер, нажимаем на play, на зеленый треугольник и определяем, кто сегодня выиграл. Все очень просто. Рандомайзер сам это определяет. Кстати, классно. Очень много в Максе сейчас появилось ботов разных, которые помогают в розыгрышах. Вот эти все генераторы случайных чисел, рандомайзер, вообще так здорово. Так, ну что, все готово, погнали, нажали, поехали. Так, вращается ваше сообщение, сейчас посмотрим, кто. Торжественно будем поздравлять или не будем поздравлять, не знаю. Стоп, так, есть. Подарите мне сертификат, потому что раньше были такие Сиги, написал Андрей. Андрюш, слушай, не знаю, что, как, но мы тебя поздравляем. У тебя бывают, Андрюша, какой у тебя номер, скажи, не вижу. А, вижу номер 9762. Андрюха, у тебя бывают тревожные сообщения, точнее, да, тревожные. Прям видно, тревожишься ты часто. Мы тебя поздравляем, вручаем тебе сертификат Барсалем. Сейчас отправляем тебе наш фирменный огонек. Фамилию и имя пришли, а мы тебе расскажем, как ты заберешь сертификаты, как ты отправишься в Барсалем на Чехова 56/37. Но самое главное, не забывай возрастное ограничение 18+. Это, конечно же, имей в виду. Ребята, все, это была программа Party Time. Закрылись, и рабочий день тоже закрыли в Ростове.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Oh,

0: все, будущее, кажется, наступило, друзья. Причем мы знаем это будущее, ну, конкретно расскажу. Согласно новостям, Япония заменит часть своих солдат, друзья, человекоподобными роботами. Вы вообще это представляете? Кажется, эту новость надо дальше слушать уже вот под эту музыку. Уже не терпится посмотреть, что же в итоге получится. А еще это повод напрячься всем людям с фамилией Коннор. Кажется, их ждет необычное будущее. Ну а нас ждет еще один час хорошей музыки. Привет, это ZFM, меня зовут Женя Кротов. Поехали дальше.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: «Магни-комбо». В магните у дома. Перекус и любой холодный чай «Липтон» 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой «Магни Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android авто и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
8: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Mirpay карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Mirpay, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Mirpay. Mirpay. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.

0: 8605. Город Санкт-Петербург.
1: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
2: В этом весь ты.
1: И в этом весь ты. Т-банк.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове пасмурно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
2: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
6: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
7: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-741. 16+.
8: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
10: Высоторимстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высоторимстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высоторимстрой».
11: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
12: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Сердце мужчин примерно на 100-150 грамм тяжелее, чем у женщин. А у некоторых вообще сердца нет.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Так, беговые дорожки придумали 200 лет назад для наказания заключенных, друзья. Так что вы теперь понимаете, почему интуитивно нас к ним не тянет.
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. Реклама. Мощный двигатель, уникальный дизайн и премиальное качество материалов создают вашу гармонию в движении. Премиальные кроссоверы Honchi HS3 и Honchi HS5 от 3 199 тысяч рублей. Специальные осенние условия кредитования от Паусовкомбанк. Получите персональное предложение у официальных дилеров Honchi. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе кредита /автокредиты на сайте банка совкомбанк.ру. Подробности и наличие уточняйте у официальных дилеров Honchi. Цена указана для модели Honchi HS3 в комплектации Комфорт 2025 года. Не является офертой.
3: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
4: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет – шины, которым доверяют.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Можем.
8: И кэшбэк 5% можем?
7: Можем.
8: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Можем.
8: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобили ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АО Т-Банк». 0+.
1: Up the next.
2: А дальше тусовка.
1: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Среда, 23 сентября, друзья. Смотрим, какие праздники и события сегодня отмечаются. У нас день рождения жевательной резинки, между прочим. Как-то ее меньше становится в последнее время, да? Ну, если она где-то не прилеплена, конечно. Еще сегодня день осеннего равноденствия. Между прочим, дальше ночь будет длиннее. Ну и сегодня отмечается день песочных часов. Если у вас есть вдруг такие, ставьте, отмеряйте себе рабочее время. Как жаль, что они обычно максимум на 5 минут. Я, кстати, здесь настолько же сегодня. Далее встречайте Юлю Погодь, Дима Попова. Меня зовут Женя Кротов. Я на этом прощаюсь до завтра. Пока и классного вечера всем.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове пасмурно и 24 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем будет пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78. 8 километром КАТ, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
8: Партнер проекта ЖК «Орион».
9: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик максимум». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. 214-ФЗ.
10: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Финал сентября в «Папа-пап» будет особенно громким. 25 сентября – мощная вечеринка с диджеем. Зажигательные треки, бешеный ритм, танцы и ночная атмосфера до самого утра. А 26 сентября – на сцене яркая кавер-группа «Cool Beat». Живой звук, любимые хиты, драйв и море позитивных эмоций. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь плюс 7900. 888-990-10-11. 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже не люблю, когда серия обрывается на самом интересном, но тоже всегда активно ее жду. Новую серию имеется в виду, какого-нибудь суперкрутого сериала. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет!
1: Напоминаем, друзья, на календаре 23 сентября 2026 года, среда. Сегодня в 3 часа 5 минут ночью стартануло осеннее равноденствие. Именно его мы отмечаем активно. День рождения жевательной резинки сегодня. День песочных часов. День информационных подразделений МВД Российской Федерации. Между прочим, уже 108 лет отмечают. Информируют. Так, день аюрведы, день мороженого в Бразилии. И еще день увидимся у... Чего-то увидимся. Просто увидимся. Ну и Петр и Павел Рябинники. Именины рябины. Кстати, именно в день осеннего равноденствия считается, что нужно взять веточку рябины и притащить ее домой на счастье. Она будет привлекать к вам в этот день все самое лучшее, о чем вы только можете и помечтать. Ну и, друзья, сегодня мы, собственно, решили с вами тему обсудить, как она звучит, что вы делаете с мыслью, и пусть весь мир подождет. Такая лирически-философская, но бытовая тема. Значит, я ловлю рыбу, понятно. Фарширую перцы осенью, потому что они дешевые, да? Можно нафаршировать так в зип-пакетики, в холодильник. Я могу целый день посвятить вот фаршированию перцев. Вот, пока, как говорится, не набью прям целую ячейку, не успокоюсь.
2: Это хорошее увлечение, хорошее.
1: Странное, я бы сказала. Так я и до консервации, Дмитрий, дойду, я чувствую, скоро.
2: До огурчиков в банке.
1: А после консервации обычно переходит к другим историям, которые из сахара. Ну ладно, не будем об этом. Что у вас?
2: Ну я обожаю и просто получаю колоссальное удовольствие от вождения транспортным средством, абсолютно любым. Вот я прям вот сажусь за руль и думаю, пусть весь мир подождет. Ну если прям бытовуху брать, то это чипсики. Вот чипсики, прям вот вообще, прям теряю волю.
1: Угу. То есть мир замирает буквально, когда вы их едите, просто. Ничего не замечаете вокруг.
2: Да.
1: Да, это бывает, конечно. Так, друзья, в общем, что вы делаете с мыслью, и пусть весь мир подождет, обязательно пишите. Вообще, под эту тему подходит любая история.
2: Абсолютно
1: любая, поэтому все, что в голову пришло, все нам скидывайте.
2: В группу Радио ДФМ ВКонтакте, сейчас там появится пост. Сообщение принимаем на номер 965-115-5-115. Удобный, универсальный способ для связи с нами – это приложение Радио ДФМ.
1: Лучшему сегодня, конечно, наш эксклюзивный подарок прилетит. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. Плюс 7 965 115 5115. 965 115 5115. Реклама.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами «Сбербизнес Спасибо». Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте. За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАТА», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АОТБанк» 0+.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну, главное, друзья, это сегодня день осеннего равноденствия. Считается, что в этот период нужно благодарить природу за все, что она вам подарила, собственно, за прошедшие месяцы летние, и собирать урожай. Ну, его, кстати, можно и в магазине собрать. Вполне. Главное разложить красиво. Это называется алтарь. Вот, яблочки там положить, виноградик можно. Ну, в общем, понимаете. Вот, веточку рябины притащить. Тоже, вот я уже говорила, привлекает богатство в дом. И еще шарлотку сегодня классно испечь. Вот это прям супер классно, потому что таким образом вы скажете спасибо не только природе, да, но и вам скажут спасибо все ваши близкие. Так, ну что, друзья, еще у нас 13-й лунный день стартанул, 17:31, уже буквально час назад. День магически неоднозначный. С одной стороны, 13-й лунный день характеризуется сансарой, возвращением на круги своя. В этот день вас может настичь прошлое. В вашей жизни появятся люди, о которых вы уже готовы были позабыть. Свершатся вновь те же события, что вы уже наблюдали в прошлом. Также есть вероятность повторить ошибки, наступить на те же грабли. Возвращение прошлого напоминает вам о каких-то незавершенных делах. Постарайтесь покончить с ними и избавиться от груза прошлого. Также этот день удачен для активных коммуникаций. Общительные люди сегодня будут иметь успех. Коллективная работа окажется плодотворной. Массовые мероприятия принесут хорошие доходы, а публичные выступления окажут сильное влияние на слушателей. От людей будет поступать большое количество информации, но ее необходимо фильтровать. Про любовь. Для пар, родственников и близких людей, кто постоянно находится в ссоре и ищет новые поводы для конфликтов, день пройдет неблагоприятно. Уравновешенным и спокойным личностям житейские бури не грозят. По поводу работы старайтесь действовать сообща, не отрывайтесь от коллектива, общайтесь с коллегами, начальством. В общем, главное, не начинайте крупных дел, лучше завершите то, что уже было. Ну и что еще нельзя делать? Нельзя начинать абсолютно новые дела с нуля, игнорировать привет из прошлого, не отмахивайтесь от старых знакомых, держать обиду внутри, резко менять имидж, кстати, в этот день тоже нельзя, и разбрасываться обещаниями. Что можно и нужно? Проводить работу над ошибками, избавляться от хлама, кстати, в день осеннего равноденствия тоже очень-очень важно, избавляться от всего ненужного, выкидывать старые вещи, заниматься какими-то медитативными практиками, ну, это понятно, печь хлеб или работать с тестом. Смотрите, как все идеально совпало. 13-й лунный день, день осеннего равноденствия, в день, когда все наши предки что-то обязательно испекли. Причем или пирожки с капустой, потому что капусту собирали в это время, или с картошкой, потому что ее тоже собирали, или с яблоками. И еще очень хорошо в этот день изготавливать или заряжать талисманы. Предмет, который вы создали сегодня, станет мощным щитом. Вот такие дела.

0: on DFM. Ну что, друзья, мы совсем скоро, между прочим, что, поиграем?
1: Да, у нас впереди игра будет, называется «Методом тыка». Проверим вашу интуицию. Звоните прямо сейчас 8-495-956-101-2.
0: Давайте, Дмитрий, напомним нашу тему.
1: С превеликим удовольствием. Что вы делаете с мыслью «Пусть весь мир подождет»?
0: Ну, понятно, здесь подошли туалетные философы. Вот сразу же. И на них, конечно же, это офис, понимаете, у мужчины всегда. То есть какое-то закрытое пространство от всех проблем, от каких-то жужжаний супруги. Вы понимаете, то есть они прячутся. Вот это единственное пространство, в которое их никто не дергает. Кстати, у женщины тоже есть такое пространство. Как вы думаете, Дмитрий, где оно?
1: А вот и судя по комментариям, кухня.
0: Ванная.
1: Ванная?
0: Конечно. Да? Потому что девочки, они закрывают дверь на все замки, понимаешь? И пенка. Обязательно какие-нибудь бомбочки для ванны. Вот эти вот свечи расставишь, и такое ощущение, что все хорошо, и посуду не надо мыть после, и вообще не надо готовить, и не надо уроки с ребенком делать. Ничего не надо. Весь мир пусть подождет.
1: Кстати, Анна пишет, знаете ли, посуду мою с мыслью «пусть весь мир подождет». Пока я это делаю, ничто меня не беспокоит. Просто отключаю голову.
0: Кстати, есть люди, для которых это действительно как медитация. То есть вот, причем у всех девочек, я уверена, не знаю, как, ну, парни вряд ли, а вот девчонок я точно хорошо знаю, значит, они вот моют посуду и там. Да пошел ты! Просто в тишине. Тишина. И она моет посуду, и потом так резко вдруг. Да пошел ты! Это значит, что она в голове, естественно, думает, вспоминает какого-то своего бывшего или нынешнего, с которым поругалась. Я вот, у нее реакция почему-то прям такая брезгливая сразу вылетает. И вообще абсолютно рандомный момент. Значит, употребление вкусной рыбки, чтобы весь стол в чешуе, в зубах и корка прохладная. Ну, это не будем. Когда заезжаю домой на обед, там даже земля может останавливаться, мне все равно. Значит, утренний кофе на балконе. Да, зимой особенно хорошо будет. Просмотр финальных матчей чемпионата мира и ЛЧ. Это что?
1: Лига чемпионов.
0: А, Лига чемпионов, да. Дальше у нас тут любители конного спорта подошли, фотографии прислала. Ниночка, привет большой от нас. Есть две вещи, в которых меня нельзя останавливать. Это катание на сноуборде и на велосипеде. Поэтому следующее лето планирую большой маршрут на велосипеде из Татарстана в Турцию. Два месяца кручения педалей. Дам себе возможность погрузиться в процесс сполна. Вот я восхищаюсь людьми, которые вот на такие истории решаются.
1: Да, и находят время на это еще.
0: Да, я бы тоже решилась, но только в автодоме. Знаете, чтобы в туалете. Летом, чтобы с кухней своей, вот это вот, как-то с комфортом, в конце концов. Прилечь, опять же, есть где. На велосипеде-то особенно не приляжешь. Раньше, лет до 35, я была миром, который всех ждал. Теперь пусть весь мир подождет, пока утром я делаю тренировку, пью кофе и принимаю душ. Вот, вы знаете, я каждый день стою в планке. Минуту. Я не сильно напрягаюсь.
1: Ну, главное, регулярность.
0: Да, да. Нет, ну, каждый день, да, утром и вечером я стою в планке. Мне эта минута кажется вечностью. Просто. И в этот момент обязательно кто-то начинает звонить. И вот я думаю, а вдруг это что-то важное? А вдруг вот что-то происходит, а я тут в планке стою, знаете? И вот мозг, он начинает торговаться. Выйти из этого процесса. Всего минута. Кажется, да, вот вроде бы, что такое минута? Это вообще ничего. Но попробуйте эту минуту в планке постоять. И вам сразу, а еще я довела до минуты 20 секунд. Минут, вот эти 20 секунд, мне вообще кажется, что это все. Это вот что-то. Это конец света, 100%. Так что, друзья, если вы хотите, чтобы ваш мир остановился и все сосредоточилось только в вашем животе и вообще в ваших мышцах, то вставайте в планку на здоровье. It's
2: showtime. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове облачно, 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы – группа компаний «Темп Авто». ООО «Автомол».
5: «Темп Авто». Официальный дилер «Вая».
4: Мы открылись. Voya – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В Tempo Auto вы можете познакомиться с модельным рядом Voya, пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев Voya доступен сервисный центр, квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
5: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
6: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
7: Застройщик ООО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио DFM». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+. Новая провинция. Торговый центр под открытым небом. Современное пространство, где встречаются люди, идеи и городские события. Рестораны, спорт, творчество и развлечения. Все это в одном месте. Новая провинция. Западный. Улица Маршала Жукова, 35/8. 0+.
9: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
10: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-741.
11: Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
13: Природная вода серебряная в одноразовой таре 10 литров. Пей первым. Идеально подходит для кулеров. Природная вода серебряная. Производится там, где нет водопровода.
14: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
15: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Все официальные ремиксы «Радио ДФМ» есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить плейлист «ДФМ». «Радио ДФМ». «Включи тусовку».

0: Ну что, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
1: Из города Бийск дозвонился Игорь. Игорь, приветствуем вас.
2: Приветствую.
0: Игорь, ну расскажите, о чем, чем вы занимаетесь, когда думаете, пусть весь мир подождет?
2: Знаете, я фотографирую.
0: Ну, у вас там есть что фотографировать? Районы, конечно, кварталы, жилые массивы?
2: Я с Алтая, у нас есть что фотографировать.
0: Да, это точно. Так, ну что, давайте прямо сейчас мы проверим, как вообще на Алтае с интуицией. А должно же быть очень хорошо.
1: Шаманы,
0: по идее.
2: Да, у нас очень хорошо с интуицией.

0: Будет ли эта кружка стоять на Алтае?
1: Ваш уровень интуиции равен 3.
2: Будет!
0: Аплодисменты!
3: Поздравляем, Игорь! Наша фирменная кружка вам достается.
0: И, конечно, правильные ответы. Правда, что бегемоты развивают скорость до 50 км в час? Да. Правда, что группа из 7 музыкантов называется Септет? Да. Правда, что красный кардинал — это вид крокодила? Нет, это вид птицы. Правда, что на территории России есть город под названием Рим? Нет. И правда, что рыба-окунь моргает двумя глазами одновременно? Это тоже нет. Отлично все сложилось. И, конечно, помимо нашего подарка, вы получаете самое ценное, что у нас есть. Это 10 секунд на все ваши приветы и поздравления.
4: О, это очень здорово. Хочу всей семье своей, соответственно, передать привет всем, кто в пути, всем, кто слушает радио DFM. Всем добра.
1: Радио DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
5: А ты дергала хобот слона, да?
6: Ну, трогала.
5: Ну и как на ощупь? Наждачная бумага?
6: Да.
5: Наждачная, да?
6: Ну...
5: Шуршавая, да?
6: Ну и немножко влажный.
5: Нет, слони, кожа не влажная. Что за слон ты нашла?
6: Да, он просто в водичке стоял.
5: Ты уверена, что ты слона гладил?
6: А он... Мне сказали, что это слон.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
7: Только на радио DFM.
1: Реклама.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
11: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
12: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
13: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
11: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
14: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
15: Да никаких.
14: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
15: Перевожу.
14: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
15: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
14: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
9: Организатор — банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
17: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
18: Капсикам.
17: Маме скрутила шею весной.
18: Капсикам.
17: Плечо поднывает у сына порой.
18: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
17: Капсикам. И боль на удалении.
18: Капсикам. Моя сила в движении.
19: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334

0: тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Напоминаем тему, друзья.
1: А что поделать с мыслью «пусть весь мир подождет»?
0: И, конечно, у нас есть ответы. Кстати, финальные мы зачитаем прямо сейчас, потому что у нас в следующем часе в рубрике «Нужные люди» будет гость.
1: Актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Плюшин. Интересный человек.
0: Ну и, конечно же, друзья, ваши последние сообщения прямо сейчас. Вот, например, Елена пишет: «Я грызу семечки». Вот потеряли мы вот эту аутентичность нашу. Потеряли. Раньше все ходили с семечками. Я помню, полные карманы. И человек, у которого в карманах были семечки, это практически король. Потому что к нему подходили все и говорят: «Отсыпь чуток». Вот, и он, если хорошо к тебе относится, побольше. Если не очень, то так поменьше. Это как-то вот на каждой остановке стояли бабули, которые продавали эти семечки. И еще говорили: «Давай, я тебе в карман подсыплю
1: да,
0: еще».
1: Да, чуть-чуть, да.
0: Да, сверху. Да, то есть кулечек еще сверху в карман чуть-чуть подсыплю. Вот все карманы были в этих семечках. А сейчас что? А сейчас все. А сейчас это уже не модно. И кто-то еще сказал, что это калорийно. В общем, от этого все пошло. Зожники решили, что семечки не наши.
1: Когда вдруг нарвался на старый фотоальбом, мир ждет, а ты залипаешь, пока до конца не досмотришь. Это точно.
0: Кстати, опять же, фотоальбом.
1: Вот.
0: Тоже потерянная история. А на самом деле это же целая магия, когда ты приходишь, отдаешь пленку, не помнишь, что там вообще и кто там что нафотографировал, потом получаешь и думаешь: боже, интересно, а они видели вот эти вот люди, вот эти фотографии? А они, конечно, видели, поэтому они смотрят на тебя уже так: ха! То есть они все уже посмотрели. И вот это ужасное палево, это, конечно, было отдельной историей. Вот, особенно когда там есть какие-нибудь фотографии, ну, вы понимаете, специфические. Вот это, конечно, момент. Подружке говоришь: «Ленка, иди забери, мне стыдно. Иди, иди забери за меня. Я тебя умоляю, мне стыдно забирать, пожалуйста».
1: Не отказываю себе в удовольствии поиграть иногда в какую-нибудь дурацкую игру на телефоне. В этот момент пусть весь мир подождет.
0: Ну и кому же мы отдаем подарок?
1: А мы решили, что это будет Елена. Написала она свои сообщения нам в Максе: «Когда за грибами в лес ухожу, весь мир где-то там на дороге меня ждет, а я не спешу». Но вот главное сообщение, за которое мы прям растаяли и отдали наш подарок: после долгого рабочего дня Елена приходит домой, садится на диван и спускает джинсы до колен. Ты помнишь вот это вот состояние?
0: Я не помню, я его практикую. Это и есть. Люди спрашивают, что такое медитация. То есть нужно включить правильную музыку, нужно обязательно сесть в правильную позу, отключить мысли. Вот это медитация. Я уже много раз говорила, что это и есть бытовая медитация, когда вы приходите, спускаете штаны до середины и просто потому, что вам дальше надо усилия приложить до конца, снять, еще переодеться. И вот вы сидите вот в этом состоянии, чаще всего с пультом от телека, совершенно не смотрите, что вы там щелкаете, и вот мысли ваши где-то вообще далеко, вы в каком-то как раз медитативном состоянии. Это она и есть, медитация, друзья. Так что если вы так хоть раз в жизни делали, значит, вы мастер медитации. Да. Мы совсем скоро, естественно, ждем нашего гостя, и уже готовим вопросы, так что делайте громче.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове облачно, 23 градуса тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около 16 градусов выше нуля. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Всесезонный глэмпинг «Три воды». Приезжайте, чтобы ничего не делать. И делать это идеально. Всего в 130 километрах от Ростова. Всесезонный глэмпинг «Три воды».
7: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
8: Дизайнерская мебель «Посижу». Диваны, кровати, стулья, столы. Воплотим самые смелые идеи. Реализация дизайн-проекта под ключ. Приходите в шоурум на Нансена 239. «Посижу». Мебель с твоим характером.
9: «Роксбар» – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. «Роксбар». Танцуй, отдыхай. Все для тебя. 18+.
10: В чистом поле хорошо, а в центре лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. «Империя». Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск, улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООСЗ «Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
11: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
12: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Это радио. DFM.
1: DFM.
0: Радио DFM.
2: DFM.
0: В Москве 19 часов.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Ну что, друзья, как и обещали, у нас в рубрике «Нужные люди» сегодня актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин. Давайте поаплодируем нашему гостю.
2: Спасибо, добрый вечер, дорогие друзья.
1: Олег Николаевич, ну, конечно, хотелось бы вас поздравить. Поздравить с открытием нового театрального сезона.
2: Ой,
1: я не
2: спасибо.
1: Знаю, кто, как я уже открыла в прошлые выходные для себя театральный сезон. К сожалению, не была в театре на Юго-Западе. Была
2: упущение,
1: в другом театре.
2: Надо идти.
1: Обязательно до вас доеду. У нас же Москва большая, понимаешь? Вот, то есть, и, конечно, хотелось бы узнать, как вы открыли театральный сезон.
2: Мы открыли его с удовольствием, как всегда.
1: Это
2: причем
1: главное.
2: У нас было предоткрытие сезона еще такое. Мы сделали такую творческую лабораторию, связь поколений там вот такая. То есть мы дали возможность молодым, совершенно никому неизвестным режиссерам поработать с нашими артистами и еще с приглашенными детишками на нашей сцене. Было 3 заявки, вот, принято в разработку, мы их посмотрели, и одну заявку мы выбрали, и вот теперь ждем, когда у нас будет новый спектакль. Это было вот 10 сентября, а 11 мы вышли на сцену, мы встретились все, у нас было много журналистов, много прессы, мы обнялись, мы всем пожелали друг другу хорошего сезона, юбилейного, 50-го, вот, и все, загримировались и пошли играть «Мастера и Маргариту». Праздник праздником, а работу никто не отменял.
1: И, естественно, хотелось бы у вас еще выяснить вот такой вот вопрос. Для меня, ну, как для театралки такой, как говорится, матерый, важный. Мы с вами так за эфиром поговорили про какие-то новые вот пьесы. И вопрос. Ходишь-ходишь в театр, а там или Шекспир, или, простите, Гоголь. Чехов еще встречается. Очень мало используют какие-то вот новые постановки, новые сценарии. Почему-то, как будто бы их мало, а ведь их же очень много. Боятся новое использовать и проще пойти к классике. Или все-таки это вот, ну так вот, от души идет. Вот «Мастер и Маргарита», например. Ну, понятно, «Мастер и Маргарита». А сколько еще у Булгакова потрясающих произведений?
2: И у нас идет и «Кабала Святош», между прочим, и «Зойкина квартира»
1: гениальная.
2: Поэтому
1: вот на «Зойкину квартиру» я у вас контрамарочку-то и тисну.
2: Хорошо, договорились. Вот, а на самом деле, ну, классика, она вечная классика, потому что заложено все в этих произведениях, и это дико всегда созвучно. На то она и классика, на то они и гении. А если обращаться к каким-то современным историям, надо долго копаться, надо, потому что не хочется делать сиюминутную историю, хочется делать историю на какой-то, ну, на большой какой-то период времени и о большом периоде времени, о больших каких-то проблемах. Чаще всего, ну, вот, по крайней мере, может, я не то читаю, я не знаю. Ну, получается какая-то вот сиюминутная история. То есть мне не рассказывают, мне рассказывают, что происходит, но мне не рассказывают, почему это происходит. А мне интересен вот этот вопрос. Почему? И как из этого выйти или просто обозначить эту проблему, ребята? А вот так ведь? Давайте вместе подумаем, а что же здесь может быть? А Шекспир? Ну, Шекспир все эти вопросы в свое время задал. И на этой теме мы как бы и, наверное, многие театры и живут, потому что, ну, классика.
1: Вот вы играете Воланда, насколько я знаю.
2: Да.
1: А вот как вы оцениваете его фигуру в произведении «Мастера и Маргарита»? Она отрицательная или положительная?
2: Да нет там ни отрицательного, ни положительного. Это часть гармонии.
1: Вот как сегодня у нас день осеннего равноденствия, то есть соединение света и тьмы.
2: Да, это часть гармонии, потому что делало бы ваше добро, если бы не существовало зло? И как бы выглядела земля, исчезни с нее тени? Тени, получается, от живых существ, деревьев, людей.
1: Карла Юнга, в конце концов.
2: Или, может быть, вы хотите ободрать весь земной шар, ну и так далее.
3: Пошло перевоплощение прямо.
2: Поэтому нет, это часть мира, без нее нельзя. Это момент равновесия, это момент чего угодно.
1: Олег Николаевич, вот вы сейчас болеете. Мы это видим наглядно и слышим.
2: Я нечаянно, извините.
1: Да, и вот вы завтра собираетесь выходить на сцену в этом состоянии. Это правда, что действительно актер не имеет права болеть?
2: Ну,
1: уважительная причина только смерть, как говорят некоторые режиссеры.
2: Да, в общем, так и есть. Я и со сломанными ребрами играл, и со сломанными ногами. И у артисты у нас тоже, ну, всякие ситуации бывают. Если есть возможность в

0: Сегодня в рубрике «Нужные люди» актер театра и кинорежиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Лёшин.
1: Нужные люди. Нужные люди. Реклама.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. Дочка Банк.
2: АО «Дочка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Дочка». Подробности на дочка.ком. 18+.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
11: Welcome back, and right now...
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Ну что, друзья, у нас в гостях актер театра и кинорежиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Лиушин. Ну и, конечно, у нас еще важные вопросы по поводу того, что вот вы сначала были актером театра. Актер. Это у нас все-таки такая, ну, рабская профессия, рабская, конечно, по факту.
2: Давайте копать глубже. Я сначала был монтировщиком.
1: Нет, монтировщик это... Подождите, монтировщик не такая арабская профессия. Монтировщик это человек, который, можно сказать, да пошли вы нафиг, я пошел в другой театр. То есть тут как-то немножко попроще.
2: Я еще был по совместительству, поэтому я был монтировщик, я был артист, я еще был гардеробщик.
1: Все вместе.
2: У меня хорошая школа в театре на Юго-Западе. Он так начинался. Все артисты выполняли какие-то функции еще, кроме актеров. Я прошел эту школу тоже и горжусь этим.
1: Вот вы стали художественным руководителем, и как вы считаете, все-таки какой период вашей жизни был самым сложным? Вообще, что сложнее? Быть художественным руководителем, актером, такая профессия очень тяжелая, когда эти интриги все, монтировщик или гардеробщик?
2: Самое сложное на сейчас происходит, потому что ты отвечаешь не только за себя, а за всех.
1: Всех, но вы их всех понимаете, потому многих понимаете, потому что вы были на их месте, и можете сказать, когда я был на твоем месте.
2: Ой, это вот не очень работает сейчас. Молодежь вообще другая пошла, они уже не очень понимают, что такое преданность театру. Вот такая, как была, допустим, у нас.
1: Служить
2: театру. Они сейчас ищут, благо, что есть много возможностей у актеров сейчас реализоваться. Поэтому идут сериалы, идут какие-то проекты, идут какие-то антрепризы. А театр становится таким каким-то факультативом. И вот это меня очень... И это поколенческая история, потому что они хотят себя везде реализовать, хотят денег, славы. Это естественно, потому что в театр, ну, как-то не крути, много денег не заработаешь. Вот это меня... Мы были другими.
1: Наша школа!
2: Да, в наше время...
1: В наше время этого не было.
2: Сериалов, ну что ж такое?
1: Были. Ну, конечно же, были сериалы. И, кстати, между прочим, «17 мгновений весны» — это тоже считается сериал. А вот какие традиции, ритуалы внутри театра на Юго-Западе? Есть какие-то такие?
2: Я даже не знаю.
1: Попой сесть на сценарий.
2: Ну, это общеизвестная как бы история. У тебя текст упал на сцене, ты должен обязательно...
3: Но вы соблюдаете такие ритуалы?
2: Да. Ну, знаете, такая что... история существует. Но это общеактерская как бы история. Это не конкретно театра на Юго-Западе. А так вот, чтобы... Вот... Мы же не секта какая-то, чтобы ритуалы соблюдать. Там.
1: Между прочим, вот эта ораторская пошлость из серии «Крайний раз» пошла из театра. Вот это вот, потому что, говорят, надо говорить крайний спектакль.
2: Мы говорим что... зеленый.
1: А у вас уже другая, видите, говорите, мы, да нет, это сегодня...
2: традиция. Чего у нас сегодня? У нас зеленый, это когда финальный спектакль в сезоне. Он называется у нас зеленый.
1: А есть какое-то боевое крещение для новых актеров?
2: Есть, вот сейчас я взял одного артиста, он закончил только в этом году институт, получил диплом, я его смотрел в дипломном спектакле. Надо же ходить где-то, набираться молодой крови. Отметил его, пригласил. Вот сейчас у него... И вот сейчас очередной ввод у него идет. То есть он с 11 числа, мы открылись, да? У него сейчас уже 4-й ввод.
1: То есть, спектакль. Практически он остается там и спать тоже на сцене. А смысл уже уходить?
3: Чтобы научился плавать уже непосредственно, когда его кидают в воду.
2: Мы также, нас также Валерий Романович бросал. Выплывешь, нет. И что мне нравится, артист дерзает, он справляется. Ну так, на секундочку. Первый же твой спектакль Иешуа Ганоцри сыграть.
1: Ну да.
2: Все на тебя... Только со скамьи. Но у него был замечательный мастер курса, народный артист России Валерий Афанасьев, который служил четверть века в нашем театре в свое время. И школа там хорошая. Видимо, он передал своим студентам вот эти еще такие навыки театра на Юго-Западе.
1: Но Маргарита-то у вас раздевается или одетая, ходит кремом, мажется?
2: Ну как, мы все-таки театр, нужно иметь какой-то, можно, конечно, раздеть, но зачем? Театр Ню в 90-е существовал, и его уже нет, слава богу. Ну, это некрасиво.
1: То есть там какая-то...
2: Там просто такая пелериночка, такая воздушная. Что-то угадывается, конечно. Но вот этой вот всей прелести, ну зачем? Пусть останется. Должна быть женщина.
1: Какая это загадка. Так, и еще, конечно, вот побольше хотелось бы узнать про диалог поколений. Вообще, кто стал победителем проекта? И в ближайшее время можно будет увидеть их спектакли?
2: Конечно, можно. Сейчас вот идет такой технический момент подготовки. Там с дирекцией, я туда не лезу. Я вообще не люблю лазить в чужую, так сказать, творческую жизнь. Ну зачем? Себе нервы испортишь. Они все равно тебя не поймут, если тебе что-то кажется не так. А если все так, то и так хорошо. Вот. К тому же я выбрал этот спектакль. Эту историю, которая по Крылову, «Уроки дочкам». Ну, замечательная. Забыл, как девочку зовут, но фамилия у нее Вернадская.
1: Уже красиво на афише смотрится.
2: А мы на проспекте Вернадского, 125.
1: Да. Вернадская на Вернадского. Да. Кстати, уже все, уже афиша готова, я считаю.
2: Нет, все. Тут все складывается. И еще почему. Этот спектакль, эта пьеса, еще когда-то в далекие, там, конец 70-х, начало 80-х, шла в нашем театре, Валерий Романович ее ставил, играли Авилов.
1: Ой, Авилова обожаю. Вот это, кстати, самый лучший Воланд, на мой
2: да,
1: взгляд.
2: Да, играла Галкина. Кто тут только не играл, там, основатели театра. Сейчас уже почти никого нет. Кроме Галкина и Задорина. Ну, и вот такая, знаете, реинкарнация в определенной степени через там 40 с лишним лет вдруг спектакль. И мне показалось, это знаковая история. Поэтому вот мы остановились на этом произведении.
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла. Утром плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Ростов, включайся! Осень наступила, а тусовка на радио DFM продолжается. 4 октября с 15 до 18.00 встречаемся в ТРК «Новая провинция» на Западном. Не сиди дома, бери своих и приезжай на осеннюю тусовку «Радио ДФМ». С тобой ведущий Дима Белых, диджей, угощения и розыгрыши подарков от партнеров. Вход свободный, 0+.
6: Партнер проекта ЖК «Орион».
7: Пространство влияет на жизнь сильнее, чем кажется. В жилом комплексе «Орион» это ощущается в каждом метре. Потолки 3 метра, большие окна, свет и воздух, которые меняют восприятие дома. Удобное расположение на проспекте Стачки позволяет быть в центре событий, не жертвуя комфортом. ЖК «Орион». Бизнес-класс, в котором все на своем месте. Телефон 8-863-333-2002. ООО «Специализированный застройщик. Максимум». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
8: Платите картой «Озон Банка» и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
9: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
5: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
10: Ваши «Амода» и «Джейку» заслуживают лучшего. Обслуживание у официального дилера «Триа Моторс» на Текучева – это профессиональный сервис, который помогает сохранить гарантию и высокую остаточную стоимость автомобиля. Запишитесь в сервис «Амода» и «Джейку» «Триа Моторс» на Текучева 350А. Для новых клиентов особые привилегии. «Триа Моторс» – с любовью к людям, с заботой об автомобилях. Телефон 306-50-96.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
14: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

with me till I can get my satisfaction.

0: Нужные люди. Нужные люди. При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
1: Ну что, друзья, сегодня мы общаемся с очень интересным человеком, актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин. У нас в гостях аплодисменты. Артисту, актеру аплодисментов много не бывает.
2: Я же еще ничего не сыграл.
1: Вы уже нам здесь Воланда сыграли практически. Мы уже все, мы уже погрузились. И, конечно, вот о главном хотелось бы поговорить. В прошлом году на портале mos.ru был запущен «Мосбилет». Сервис для удобной покупки билетов в театры, музеи и другие культурные учреждения столицы без наценок. Как вы относитесь к его запуску и какие результаты показала работа с сервисом для вашего театра?
2: Угу. Вы знаете, для нас это была такая новость, потому что как бы устаканенная система была, все, мы там на каких-то платформах продавались, все, вроде бы все шло нормально. Потом, знаете, нам повезло, мы были первые. Мы участвовали, вот нам предложили, наш директор согласился, мы участвовали в пилотном проекте запуска вот Мосбилета, этой площадки, и нам очень помогали, нас курировали, нам подсказывали, то есть на нас эту историю как бы пробовали, поэтому нам было потом легче всех войти в это поле, так сказать, экономическое. И сейчас я заметил, я обратил внимание, знаете, больше рекламы стало. И как, откуда она взялась? Ну, о нас говорят там, где-то крутят по телевизору, где-то вот на радио, где-то еще что-то. Вот эти вот информационные щиты по Москве стало просто... Я увидел театр на Юго-Западе на Северо-Востоке. Это же
1: да,
2: очень
1: это
2: интересно.
1: Да, это вообще большая поддержка на самом деле.
2: При том, что наш театр как бы маленький, находится, как многие считают, на отшибе где-то. Хотя, если смотреть карту Москвы новую, мы в центре. Мы в центре. Понимаете? Вот, так что и сейчас я смотрю по залу, всегда билеты проданы, цены адекватные у нас, и ну, в общем, никак нас не коробило, не трясло, просто мы плавно перешли, и эта работа продолжается, и она все улучшается, о нас знают, о нас говорят, к нам приходят новые лица совершенно, потому что раньше, знаете, ротация была зрительская где-то 5-7 лет, потом стало все меньше, 3-4 года, сейчас я смотрю, оп, опять новые лица. То есть зрительская аудитория у нас просто расширяется, и это, я так понимаю, все благодаря Мосбилету и вот этой платформе.
1: Ну, и вот могу честно сказать, я тут ехала в отпуск в среднюю полосу России, и со мной две женщины, значит, в купе ехали, и они не знают про Мосбилет. Так я им там все рассказала. Говорю, вы что, девочки? Вот у нас была ночь в музеях, я себе благодаря Мосбилету организовала всю ночь. То есть вот ты просто заходишь, очень удобно все посмотреть, все, где, куда идти. Я ночью сходила в зоопарк, понимаете? И во все там какие-то музеи. И именно благодаря Мосбилету. И, конечно, новые театры, о которых ты даже знать не знаешь. Ты вообще понятия не имеешь, скорее всего, где-то в Химках живешь, что есть театр на Юго-Западе. Ты заходишь на Мосбилет, и тебе все абсолютно сразу показывают по твоим желаниям даже.
2: Нет, это прекрасная платформа в плане того, что у тебя информация не разрозненная,
1: да,
2: везде.
1: Да.
2: Попробуй найди-ка. А тут все в одной, так сказать, структуре, все вот понятно, и это замечательно.
1: И по цене все будет у вас тоже, кстати, можно выставить по ценнику, то есть если у вас там не супер много денег, вы можете выбрать для себя что-то по вашему карману, по бюджету. Если вы ищете каких-то актеров ярких и так далее, вы тоже можете там выстроить алгоритмы. То есть очень удобная история поиска. Я, например, честно говоря, предпочитаю всякие экспериментальные театры, мне это очень нравится, потому что, мне кажется, там яркие, необычные постановки часто случаются, и поэтому вот для меня тоже есть выборка определенная.
2: Вот.
1: Так что я до вас обязательно доеду 100%.
2: Мы тоже экспериментальные,
1: хотя нам 50. Вы не экспериментальный, но, опять же, я много слышала, что у вас оригинальные постановки, интересные, необычные. А это, наверное, не классическое прочтение бывает, вот интересное, именно в плане сценического какого-то оформления и так далее. Вы стараетесь вообще над этим? Задумываетесь изначально? Вот вы, например, придумали, что вот мы будем ставить этот спектакль. Вы сначала думаете об актерах или о том, как это будет вот выглядеть?
2: Нет, это для меня это
1: все в
2: комплексе должно быть. Когда все сходится, тогда все и получается.
1: Угу. А новые какие-то вот эти истории вы используете, я имею в виду графические или там краны?
2: Ну, у нас слишком маленькая сцена, слишком камерная, чтобы вот техникой ее пичкать. Ну, и краны в некоторых спектаклях у нас работают. Ну, в основном, но у нас, при том, что у нас вот просто какой-то элементарный театральный свет, очень многие зрители отмечают работу света. Допустим, спектакль «Кабала Святош», у меня нет декораций. Декорации я сделал светом.
1: Mm-hmm.
2: И у меня возникает замок.
1: Да, ну так вот это об этом и говорится.
2: У меня возникает тюрьма, у меня возникает кабала. Ну, в общем, вот это все работает.
0: Нужные люди. Mm-hmm. Нужные люди. Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. «Гисловет» – качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. «Гисловет» – шины, которым доверяют.
7: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
8: «Капсикам». Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. «Капсикам» и боль на удалении. «Капсикам» – моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
9: Пароль ВТБ для бизнеса.
10: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
11: А второе?
10: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
12: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
13: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Я привыкла быть опорой для всей семьи. Курсовой прием «Тенотен» помогает справляться с тревогой. Две таблетки 2 раза в день. С «Тенотен» я вновь обретаю мою внутреннюю опору.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
19: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
20: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
11: Ресейл. Покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
21: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
22: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
23: Up the next.
24: А дальше тусовка.
23: On DFM.
24: Потому что радио DFM.

0: Нужные люди. Нужные люди.
1: При поддержке официального городского сервиса «Мосбилет».
2: Так, сейчас. Ну что, друзья, напоминаем, что у нас в гостях актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России, художественный руководитель театра на Юго-Западе Олег Николаевич Леушин, который кашляет за кадром. Я честно могу сказать, мне просто искренне жалко нашего гостя, что он сегодня в таком состоянии.
3: Как кричал Калигула в конце спектакля.
2: Но вот все равно нашел в себе силы, пришел сегодня к нам в гости. Это достойный аплодисмент.
4: И завтра, между прочим, выходит на сцену своего театра на Юго-Западе.
2: А, кстати, а вот что делать, если кашлять захочется? Это же бронхит.
5: Ну, я надеюсь, завтра мне помогут наши добрые доктора. А на сцене, знаете, какое-то другое состояние.
2: То есть как-то вот забываешь.
5: Да, вот, ну, всяко бывает, температура у человека, там что-то болит, что-то это сам. Выходит на сцену, если ты погружен в то, что с тобой творится сейчас, как-то все остальное уходит на задний план. Ты этого не замечаешь. И только потом. Ой, господи, как у меня же это.
2: Да.
5: Радикулит.
3: А я сейчас поверил, честно говоря.
2: Сейчас бы я уже, да. Ну и если... Расскажите, пожалуйста, еще о премьерах в вашем театре. Каких новых постановок ждать зрителям вот в ближайшее время, в новом сезоне?
5: Ну вот, первое, и это состоится, вот это будет «Уроки дочкам». Следующее, это новогодняя история, потому что надо обновлять как бы парк спектаклей, так называемый. Да, и будет совершенно праздничная, надеюсь, постановка «Снежная королева». Вот, вот то, что нас ждет в ближайшие три вот месяца, и мы сейчас плотно над этим работаем, и есть планы еще на перспективу, сезон-то ведь не заканчивается с Новым годом, а только набирает силу, поэтому еще к весне мы планируем еще одну сделать такую семейную историю. Почему-то вот когда мне режиссер предложил, мне показалось, что это надо. Причем в наше время такое. Это Кир Балучев, «Тайна третьей планеты».
2: Да.
5: Там очень, очень хорошая история.
2: Зелебоба-то кто? Зелебоба где?
5: Ну, вот, вот эта вся, да, космическая Одиссея, ага. Алисы, или как-то.
2: Да, да, да, Алисы, да, звали. Да,
5: вот. Вот к этой истории прикоснуться, пока это все в разработке, и может, ну, потом у нас ждет, должен быть, это грандиозный вечер 26 мая. 27-го года, это нам будет как раз в этот день. Валерий Романович решил, что вот этот день рождения театра. И вот раз в пятилетку мы его отмечаем на разных сценах 26 мая именно 27-го года. Вот состоится очередная пятилетка Юго-Запада.
4: Олег Николаевич, я открыл сейчас афишу, у вас спектакли каждый день. Я смотрю, реально, каждый день.
2: А какой спектакль вы бы назвали визитной карточкой театра? Вот, ну, на который надо обязательно, непременно сходить на первый, чтобы потом стать уже вашим преданным поклонником.
5: Ну, вот так исторически сложилось, что спектакль «Мастер и Маргарита», вот он обрел такой статус нашего...
2: Один
5: вот
2: антракт?
5: Так, один антракт. Это раньше было два. Когда мы его выпустили в 93-м году, он шел примерно как «Анна Каренина» 5,5 часов, да, или 6. Угу. Потом там надо было ехать на гастроли очень, в Америку очень. И там заказчики попросили, ну, ужми ты, Валера, пожалуйста. Валера ужал, что называется. Теперь он идет 3,5 часа с антрактом. Но полная история сохранилась. То есть все линии, которые закладывал Булгаков, все присутствуют в этом. И вот если человек придет на этот спектакль, посмотрит, поймет нашу эстетику и влюбится в это, значит, он останется с нами. Бывают, кто не принимает. Ой, ну что это они тут? Что они так орут? Вот так бегают, ну их нафиг. И все. И не при... Но те, кто зацепился, те остаются надолго.
2: А что для вас является главным критерием успеха вот спектакля?
5: Ну, только зритель. Мы можем как угодно там хвалить себя. Да я такой, да я такой спектакль, они ничего не понимают просто. Нет, главный критерий успеха все равно это зрительское внимание, зрительское понимание, зрительское прочувствование, зрительская любовь. Ну и, соответственно, зарплата.
2: Это правда. Вот, поэтому в буфете надо, конечно, тоже как-то это... расширить ассортимент. И, кстати, я всегда пользуюсь этой историей, поддерживаю гардероб и всегда беру бинокль, хотя у меня всегда есть свой бинокль, но я беру бинокль, чтобы потом в очереди не стоять.
5: Логично.
2: Да. Друзья, мало кто знает, но я вам расскажу, потому что многие не знают, как это удивительно. Можно взять бинокль за определенную сумму, и, соответственно, когда будут все стоять уже обратно в гардероб, вы не будете стоять вам без очереди. Вот, потому что вы взяли бинокль.
5: А в театре на Юго-Западе вам такого бинокль нет. Не потребуется, потому что очереди маленькие.
2: Вот, потому что камерно, да, получается?
5: Да.
2: Ну что, друзья, во-первых, мы готовы закончить уже нашу беседу, а во-вторых, мы хотим сказать вам огромное спасибо, пожелать ярких впечатлений, эмоций, которые, конечно, вы тоже получаете от своего зрителя, ну и зрителю вашему, конечно, и нашему, мы же тоже придем еще, да, больше впечатлений и эмоций таких, которые вот на следующий день еще захочется обсуждать со своими друзьями и говорить: слушай, ты не видел, ты сходи обязательно, вот там так круто. Пусть вот таких зрителей будет у вас больше.
5: Спасибо огромное.
4: Спасибо, что пришли. Приходите в театр на Юго-Западе.
2: Ой, подождите, я еще хотела спросить быстренько. Вот последний вопрос, вот он уже такой, ПСЭ. Сейчас я заметила, в театре не то, что цветы дарят, а, знаете, какие-то огурцы выносят в банках. Я видела, вот у меня вот буквально на днях ходила в театр, и там прямо это огурцы вынесла на сцену. Самое необычное, что вам подарили как актеру?
5: Собаку.
2: Серьезно, собаку принесли?
5: Да, причем старфоршистский терьер, щенок. А у меня дома собака была, ну я как бы взял, да, а потом выяснилось, что эта собака, у меня обиделась моя собака, мне пришлось вернуть и сказал, ну нет, такие подарки нельзя творить.
2: То есть все-таки лучше огурцами.
5: Да.
2: Так, ну ладно, все, всем пока!
0: Нужные люди. Нужные люди. Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла. Утром плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. В эфире новости.
7: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
8: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
9: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Роксбар – место, где ночь начинается по-настоящему. Приходи за любимой музыкой, классной атмосферой и тусовками до самого утра. Танцы на барной стойке, любимые бармены, фирменные медведи и настроение, ради которого хочется возвращаться снова. Роксбар – танцуй, отдыхай, все для тебя. 18+.
11: В чистом поле – хорошо, а в центре – лучше. Жилой комплекс «Империя». Вся инфраструктура города у вашего дома. Современная архитектура, закрытый двор с площадками, крытый паркинг и индивидуальное отопление. Беспроцентная рассрочка. Империя. Идеальная локация для вашей жизни. Город Батайск. Улица Энгельса, 243. Звоните 8-928-193-93-93. ООО «СЗ-Конкрет». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика до 1 августа 2028 года. Первоначальный взнос от 20%.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама. Пароль
1: ВТБ для бизнеса.
0: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
2: А второе?
0: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
3: Пора проверить здоровье. В гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап. X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Дочка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. Дочка Банк.
7: А у Дочка программа лояльности для клиентов ООО «Банк Дочка». Подробности на точка.ком 18+.
8: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
9: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла. Утром плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы – группа компаний «Темпавто». ООО «Автомол».
3: «Темпавто» – официальный дилер «Вая». Мы открылись. «Вая» – это премиальная мобильность, выразительный дизайн и впечатляющая динамика. Автомобили, в которых сочетаются элегантность и инновации. В «Темпавто» вы можете познакомиться с модельным рядом «Вая», пройти тест-драйв и подобрать решение под свои задачи. Для владельцев «Вая» доступен сервисный центр. Квалифицированное обслуживание, оригинальные комплектующие и соблюдение стандартов бренда. Приглашаем в наш шоурум по адресу Аксай, Западная, 37Е.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
0: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
0: На телеканале Ю.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00. Для лиц старше 16 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
6: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
7: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоц, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Кубок России АМОЛ. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром Нижегородское кольцо. 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
11: А дальше тусовка. On DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону завтра будет пасмурно. Небольшой дождь. Температура воздуха днем составит около 16 градусов тепла. Утром плюс 13 градусов. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
3: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
2: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
4: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
6: Радио ДФМ.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Незабываемые эмоции от Don Effect Show. Как вы хотите провести ваш праздник? Ярко и незабываемо? Проект Don Effect Show готов украсить ваш праздник и предложить бармен-шоу, пирамиду из бокалов, яркие спецэффекты на любой вкус и бюджет и, конечно, незабываемые эмоции. Don Effect Show. Ищите нас в соцсетях. 18+.
0: Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене. Акция продлится с 14 по 27 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. «Монте-Карло.шоп». АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: Что происходит?
11: Полиция опечатала здание.
10: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
12: Арахнит.
13: Снимите это с меня!
12: В кино с 1 октября.
14: 18+.
15: Кубок России IMO. Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке Радио ДФМ. Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
16: Up the next.
17: А дальше тусовка.
16: On DFM.
17: Потому что радио.

0: Реклама.
1: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741, 16+.
3: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Новая коллекция бренда одежды и товаров для дома «Монте-Карло». Деловая элегантность с настроением бархатного сезона на Лазурном берегу. Благородные натуральные ткани, мягкие линии и безупречный крой. Monte-Carlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Кубок России «Аймол». Суперфинал РТС. Впервые в Нижнем Новгороде. При поддержке «Радио ДФМ». Сильнейшие пилоты РТС GB и РТС Open сойдутся в решающей схватке за высший национальный трофей российского дрифта. Автодром «Нижегородское кольцо». 26 и 27 сентября. Два дня скорости, дыма и зрелищных заездов. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Welcome back, and right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Что происходит?
4: Полиция опечатала здание.
3: Это пауки. Они на всех этажах. Они везде. Мы попали.
5: Арахнит.
6: Снимите это с меня!
5: В кино с 1 октября.
7: 18+.
8: Welcome back and right now.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ТФМ. Радио ТФМ. Включи тусовку.

0: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
1: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

радио DFM. Радио DFM. Включи тусовку.